0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Get with it!

надо. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

стараюсь успевать встречаться с молодыми людьми. И мне интересно находиться в этой компании. И можно сказать, что расслабляюсь и очень люблю находиться в этой компании.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

danse avec moi. Suis mes pas, je

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонимского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительных.

0: дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
1: Светофор! Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Емол».
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Дорогой, стой! Там пантера!
3: Какое стой? Бежим!
4: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера» — официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44 595 5577.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки до 670 рублей с квадратного метра при покупке определенных бизнес-апартаментов. Прекрасное лето. Прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Синькевич, доброе утро. Президент Александр Лукашенко накануне подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений и дополнений в Хартию Шанхайской организации сотрудничества. Как пишет Белта, документ разработан с целью актуализации Хартии ШОС, приведения ее в соответствии с международно-правовой базой и сложившейся практикой. На проведение переговоров по проекту международного договора уполномочено Министерство иностранных дел. В Минске завершили строительные работы Национального музея. Напомню, уникальное здание появилось на Орловской улице. Сейчас там пылесосят, чистят, моют и передают помещение эксплуатирующей организации. Наступил самый творческий этап оформления залов и наполнения их экспонатами. В музее активно работают специалисты художественного комбината. Масштабный проект реализовали в рекордные сроки. За 17 месяцев вместо 27. Мобильный сервис по оформлению электронных европротоколов в Беларуси запустят примерно в октябре-ноябре. Водителям больше не нужно будет заполнять бумажный формуляр и рисовать схему ДТП вручную. Это можно будет сделать в мобильном приложении. Для удобства в нем предусмотрены пошаговые инструкции для заполнения формы. Все данные будут автоматически передаваться страховым компаниям и в ГАИ. Практически полное лунное затмение происходит в эти минуты на планете. Луна почти полностью погрузится в тень Земли, однако небольшая часть ее диска останется освещенной, поэтому затмение будет считаться частным. Оно станет последним затмением этого года. Явление началось в 4:24 утра и завершится в 10:02 по минскому времени. Наибольшая теневая фаза наступила в 7:13 утра. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля 53 копейки, 10 юаней 4 рубля 56 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта Погода.бай, сегодня в стране малооблачно и без осадков. В Бресте плюс 22-24, в Гродно, Витебске, Гомеле, в Могилеве 21-23 тепла. В Минске ясно и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на Душевном радио Бодрисимо Шоу с Дмитрием Санковичем.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Белка промокод, вам Билбет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
2: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

и самое лучшее душевное радио. Макс написал мне в ТикТоке. Макс, спасибо, дорогой дружище. Ну что? Ну, сегодня же, да? Сегодня мы смотрим в глаза начальнику, и в глазках такой, знаете, огонек мангала моргает уже потенциально. И они не расстраиваются по этому поводу. Они же понимают, что отпахали рабочую неделю практически. Ну и сегодня все по плану. На то у нас и классика хитов. У нас сегодня с вами обязательно гороскоп. Я знаю, что ждете. Степень ответственности придавливает, поэтому плечи и качаю. Для того, чтобы эту степень ответственности на себе держать. У нас сегодня хит искусственного интеллекта. Я отберу очередное предложение, то бишь то, что вы присылали к нам в Телеграм. А это возможно сделать только по пятницам. Если вы творите в нейронках, и это ваш, ну давайте сразу ограничим, ваш авторский контент, то есть слова ваши, ну музыка понятна, да, музыку, что он вам там напилит. Я вам предложу на ваш суд очередное музыкальное произведение, а вы сами решите, надо его оставлять у нас в базе для дальнейшего какого-то использования или продвижения, или же просто, ну, послушали, хорошо и хорошо, человек старался, молодец. Ну, это в конце этого музыкального часа, а так знакомимся с нами, приходим, рассказываем. Всем доброго, хорошего дня. Сегодня какое-то затмение я там услышал в новостях. Один раз в жизни я видел затмение, причем я о нем не был предупрежден нигде. Я шел по улице, неожиданно стало темнеть. Это, конечно, непередаваемое ощущение. Страх, конечно, был. Но будем надеяться, что в этот раз уже не так. Плюс ко всему, затмение закончится и отношения наладятся. Ну, главное же верить в чувства. Главное же верить в то, что солнце все-таки обласкает в любом случае, потому что ему так положено. Или ей. Ну да, во всех смыслах. Все правильно, погнали. Погнали.

0: Максим.
1: Я не знаю, насколько вам может пригодиться сегодняшний гороскоп вот в этот вайб пятницы, но в любом случае, да, классика должна двигаться в том направлении, к которому мы привыкли. Надеюсь, все готовы. Пожалуйста, только не пропустите свой знак, потому что по контракту я не имею права дважды озвучивать именно этот гороскоп. Ну, таковы условия. Овны, 28 августа, скоро осень. Будьте внимательны, дружелюбны к людям, от которых зависит ваша карьера или профессиональное положение. Ох, вчера накосячил. Сегодня буду исправляться. Первая половина дня для овнов пройдет спокойно, а вот после обеда их эмоциональный уровень повысится, и нужно будет следить за базаром. Но тут так написано. Да, мы, овны, иногда можем накорячить такого, за что потом и стыдно, и приятно, да? Тельцы, 28 августа, утром отдайте предпочтение мелким приятным делам, постепенно входите в рабочий ритм. Тельцы, входите. Не в наружу, вовнутрь. А важные ответственные вопросы лучше решать в первой половине дня. Ну, а к вечеру понятно. К вечеру, алло, Вася, выходи, мы на качелях. Вот это вот все. Ну, так это правильно. В этом и есть классика жизни. Близнецы. Приятное и расслабленное утро поможет близнецам настроиться на активную и плодотворнейшую работу. Не спешите, торопиться не надо. Чаще общайтесь на интересные темы, подстраивайтесь под собеседника. Раки сегодня. В течение дня настроение у раков может ухудшиться. Ну, появится какая-то подозрительность, чрезмерная какая-то нервозность. Старайтесь держать себя в руках, не вступать ни в какие там переплеты и так далее. И поэтому вам воздастся. Тут так и написано. Раки вам воздастся. Вот, Светочка Соколова у меня в ТикТоке. Вот поэтому будьте поосторожнее, придерживайте удила, да? Лев, назначайте важные дела или встречи на утренние часы. Все верно. Вот. Кто говорит, что гороскопы — это ерундистика? Вот, пожалуйте. Правильно, в пятницу надо в первой половине дня все завершить, все, так сказать, зачистить поле для понедельника, а потом отдыхательно себя вести. В общем, львы, на утренние часы все сдвигаем, тогда у вас больше шансов решить вопрос в свою пользу и сохранить хорошие отношения с коллегами. Дева, она же девочка. Финансовые вопросы лучше решать в первой, опять же, половине дня. При планировании сегодня, 28 августа, учитывайте возможные неприятности и задержки. Имейте запасной вариант. К вечеру общаться станет еще сложнее. Девам, ну, кто предупрежден, тот вооружен. Делайте с этим что хотите, но соседи по даче должны видеть в вас все-таки белого пушистого зайчика. Весы, постарайтесь сохранить позитивный настрой и дружелюбие на весь день. Знаете, ля-ля-ля. Вот это вот весы. Какие-то события или воспоминания могут нарушить вашу внутреннюю гармонию, заставить вас как-то понервничать. И неудачный день для похода по магазинам. А вот тут сегодня при выходе из радиостанции мне необходимо убегать от весов, да, потому что, ну, напланировали там. Ой, сегодня же зарплата. Дорогой даст подержать зарплату в руках на карточке. А пин-код я знаю, а тут все, табу, нельзя. Скорпионы, 28 августа, будьте сдержаннее, займите какую-то наблюдательную позицию. От себя добавляю, скорпионы, купите попкорна, это будет полезнее. Сегодня не лучшее время для проявления активности, для инициатив, экспериментов. Все, сегодня уже притормаживаем, затормаживаем, чтобы нормально войти в выходные. Стрельцы, 28 августа, общение с близкими друзьями может быть сложным каким-то. Возможны напряженные или неприятные моменты. Также осторожнее, звезды рекомендуют относиться к новым знакомым. Не откровенничать с ними, не делиться с ними планами, а вообще, ну, все-таки немножко присмотрительнее надо действовать с людьми. Не все то золото, что блестит. Нас так бабушки и мамы учили. Козероги. 28 августа. Сложный, эмоционально нестабильный день. Да что ж такое-то? Контролируйте свое поведение. Старайтесь сохранить позитивный настрой. Возможно, вы станете слишком чувствительными во второй половине дня. Это прям про мою. Вчера увидела две беспризорные белки. Просто резвились на лужайке. Забрала у меня беляши и скормила белкам. Я, конечно, ничего не сказал. А что я скажу? Не хочу потом в одиночестве мыть посуду, хоть и в посудомоечной машине, правильно? Но вот, ну, это красиво. Это красиво, это классно. 28 августа, Водолей. Энергия будет высокой в первой половине дня. Постарайтесь решить все важные вопросы до обеда. А потом уже занимаемся легкой работой или домашними хлопотами, или просто пьем горячий чай на закате. Слушай, это так красиво, а сейчас вот закатное солнце, фотографы прям в экстазе. Вот именно в это время года, вот конец августа, начало сентября, вот это вот закатное солнце, оно очень красивое. Они нам такие кадры делают. Значит. Рыбы, 28 августа, готовьтесь к сложному напряженному дню. Может, дальше не читать? Многое будет идти не по вашему сценарию, какие-то новости могут вас расстроить. Неприятные воспоминания усилят мнительность рыб и ухудшат настроение. Ну а звезды, вот ластоногим нашим, ну в хорошем смысле этого слова, советую сделать усилия и пытаться все-таки оптимистично смотреть на происходящее. Вот и мне надо, рыбки, к вам присоединиться. Странное какое-то у меня настроение вот последние несколько дней. Вот все хорошо, ну вот реально все хорошо, а внутри вот такая вот глыба лежит. И вздохнуть полностью не могу. Это что, это предчувствие, не дай бог, да? Это что, это переходный период от отпуска к активной деятельности, я не знаю что. Но я себя прям заставляю, вот за волосы. Угу. Санкович, ну ладно, ну за волосы в окно, да? Посмотри, там солнце, там хорошо, Санкович, окстись. И вы знаете, становится легче. Советую брать пример.
0: Если лепить, то пельмени. Если радио, то душевное.

0: не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: 30 августа «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
2: Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Конфеты черничные «Белорусочка» 7,99 за 290 грамм. Кофе молотый «Тибио» 15,79 за 200 грамм. Подробности на сайте 3цены.by или по телефону 7300. 3цены,
3: 3-3-3цены. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ну что, список покупок в школе закончился?
1: Угу, если наша классная не пришлет новый.
2: И что делать?
3: Ехать в Белбланк!
0: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
4: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
5: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
6: Впереди хороший знак.
7: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Душевное радио. Слушай свое.

0: давайте проверим часы. 8 часов 47 минут в белорусской столице. Правильно настроены. Волна душевного радио. Ну что, скоро хит искусственного интеллекта. К сожалению, вот в поиске я не нашел автора. Очень давно присылала, видимо. Такая вот Татьяна ТикТок. Именно так вот подписан у меня трек, который мы сохранили к себе в базу. И который я вам представлю буквально через одну песню. Что такое хит искусственного интеллекта? Именно в пятницу, если вы занимаетесь творчеством в нейросетях, ну, именно творчеством, не просто подбросили песню, ай, пусть покрутят по радио, не-не-не, именно творчеством, да, вы понимаете, всеобъемлющее понятие такое. Вы именно в пятницу можете прислать вместе с текстом своего произведения, само произведение, к нам в Telegram. Душевный радиочат. Мы забираем все это к себе на сервер, отслушиваем. Не факт, что оно выйдет в эфир. Мы будем слушать, будем примиряться и так далее. Потому что, ну, слушает огромное количество людей. Это все-таки большая ответственность. И по пятницам мы выносим на всеобщее обсуждение. Вы слушаете и потом уже тоже в Телеграме голосуете. Критериев два. Нравится или не нравится? Мне кажется, это абсолютно объективная оценка любого музыкального произведения, да и творческого продукта. Неважно, сколько денег туда уложено, сколько там октав может брать и все остальное. Самое главное и самая справедливая оценка – понравилось или не понравилось. Ну и потом, благодаря вашему решению, мы эту песню либо просто откладываем в сторону, либо ставим напротив нее плюсики и сохраняем для дальнейшего какого-то развития, может быть, ротации раз в день. Но мы думаем еще пока в эфире Душевного радио. Мне кажется, достаточно интересное предложение. Через одну песню после Bad Balance «Светлая музыка». Выходим, будьте внимательны, отложите пока в сторону годовой отчет, заварите кофе. Ваш голос, ну, очень важен абсолютно.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай! Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Все верно. Светлая музыка. Классические хиты всех времен народов. Конечно, на волне душевного радио. Иногда некогда даже жить, потому что хочется дослушать следующую песню. 8.53, пятница, а значит, хит искусственного интеллекта. Вы творите, вы присылаете, но еще раз подчеркиваю, только в пятницу мы забираем ваш материал из нашего телеграма «Душевный радиочат». Я вам представляю, к сожалению, не нашел я, не смог связаться с автором. Татьяна ТикТок, именно так она обозначена. Песня называется «Ментол разлуки». Писала слова, насколько понимаю, Татьяна, а озвучивала все искусственный интеллект. Итак, ребят, приходим к нам в телеграм, душевный радиочат. Слово за вами, нравится или не нравится. Слушаем.
1: Уйдет же. Уйдет.

0: начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Чем увереннее вы начинаете, тем больше получаете. В комплексе «Минск-Мир» скидки на жилую и коммерческую недвижимость. При первоначальном взносе 50% скидка 5%. Дальше – больше. При 100% оплате – до 14%. Скидки действуют при рассрочке на 1 год. Подробности по телефону 7675. Сайт minskworld.by.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Президент накануне прибыл с рабочим визитом в Россию. Как пишет Белт, программой запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике безопасности. Состоится также встреча главы белорусского государства с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. В центре внимания будут практические вопросы в развитии белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов. Министерство образования подвело итоги набора в колледжи. Как сообщает Белта, на уровень среднего специального образования приняли 38 400 человек и 29 000 человек, на уровень профессионально-технического обучения. Общий показатель на 1500 человек превысил прошлогодние результаты. В топе направлений по конкурсу педагогика, бизнес, управление, информационные и коммуникационные технологии, инженерия, инженерное дело, производственные и обрабатывающие отрасли, а также здравоохранение. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 10 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, на Партизанском, на улицах Орловской, Радиальной, Воупшасово, Аэродромной и Ташкентской, на Маяковского, а также на МКАД. ГАИ просит водителей быть внимательными и не превышать скорость. Миру угрожает дефицит кофе. Для производителей и потребителей зерна премиум-класса могут стать менее доступными из-за ливней в Бразилии. В ряде районов бразильского кофейного пояса за первые 2 месяца лета осадков выпало 8 раз выше нормы. Сбор урожая пришлось перенести на более поздний срок, а качество сырья в основных регионах стало хуже. Примерно 1/5 урожая и вовсе потеряна. Ситуация уже отразилась на ценах. Фьючерсные контракты на арабику подорожали примерно на 1/3 с июня. Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки. Евро 3 рубля 53 копейки. 10 юаней 4 рубля 56 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране малооблачные, без осадков. В Бресте плюс 22-24, в Гродно, Витебске, Гомеле и в Могилеве 21-23 тепла, в Минске ясные 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо-шоу» с Дмитрием Санковичем.

0: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
1: Это не я, это слонимская колбаска сама меня нашла.
0: Вкусно так, что пальчики оближешь.
2: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Ага.
6: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: полчаса запекаем на душевной волне.
1: И чё это?
2: Бодриссимо! Шоу-йоу! Бодриссимо! Йоу-шоу!
0: Веселее ехать на работу! Бодриссимо!
2: Шоу-йоу!
0: Бодриссимо!
2: Йоу-шоу!
1: Готов к любому повороту!
3: Утро будет!
4: Утро будет здесь на волне душевного радио. Здравствуйте! Очень приятно, что мы с вами все здесь сегодня собрались. Ну, сегодня пятница. Сегодня, конечно, тут особо не удержишься. Сегодня хочется скакать по лужам, кричать «Ура! Дожили!» Это «Бодриссимо шоу». Меня зовут Дмитрий Санкович. Мы с вами вместе, вот смотрите, везде, да, и через интернет, через FM-вещание, через наш Телеграм, душевный радиочат, там вот на видеочате я вижу. Люди, вот видеочат, кстати, в Телеграме, это видеотрансляция с камер нашей студии. Ну, как с камер, когда кто-то один в эфире, она транслирует один единственный план, ну, то есть где я вот нахожусь за пультом. Здравствуйте! Это на видеотрансляцию в ТикТок. Всем огромный привет, кто нашелся и слушает. Но это, наверное, особый кайф такой, слушать радиостанцию через ТикТок. Для этого, наверное, не был предназначен. Но мы все поменяли. У нас сегодня хит искусственного интеллекта. И Татьяна ТикТок, ментол разлуки. Но мне пишут вот в личку Виктория Ледогор. Не могу найти Татьяну. Ну вот я что-то ее тоже не нашел. Но мы скачиваем песни только исключительно из нашего Телеграма. Может, удалилось как-то или что, я не знаю. Я пытался ее найти, потому что очень приятно разговаривать с автором, чтобы вы сами представляли эти песни в эфире. Но вот не нашел. Не нашел как-то ее. Давайте я напомню, что за песня у нас была. Автор Татьяна ТикТок, исполнитель искусственный интеллект.

0: песня «Ментол разлуки». Ну и страдания. Понятно, когда человек страдает, все равно там получается все намного мощнее и ярче. Ну, потому что сердце болит. Когда сердце болит, тогда, конечно, получается настоящее творчество. Итак, вердикт. 64% поставили, что нравится. Я, кстати, тоже проголосовал. Мне песня, в принципе, понравилась. Нельзя сказать, ну, сори, это же мое личное мнение. Нельзя сказать, что это прям супер какой-то хит. И более того, это явный представитель очень крепкой музыки современного направления. Ну, сильно современная меня не цепляет. Но вот как она сделана, с правильными, очень классными музыкальными паузами. Было видно, что человек работал, именно работал над песней. Насколько она там завоюет прям сумасшедшее признание, наверное, сложно судить. Но, тем не менее, видите, вам понравилось. 67% из проголосовавших у нас в Телеграме отметили, что нравится. И 33%, что не нравится. Ну, это победа однозначно. Татьяна, ТикТок, Ментол, Разлуки. Вы остаетесь в нашей музыкальной базе для дальнейшего развития этой рубрики. Каким образом, пока думаем, но все, ставим плюсики. Это значит, что песня людям понравилась. Ну, можно сказать так, зашла. Ну, а по правилам рубрики, коль вы проголосовали в плюс, то для того, чтобы запомнить лучше, мы слушаем эту песню еще раз. Ну, браво, Татьяна, браво!
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
4: В Три цены.
3: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
4: В Три цены.
3: А выгодные цены?
4: Вы уже знаете ответ.
3: Все для школы и творчества. В Три цены.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
1: Человеческие кости в 5 раз прочнее стали при равном весе. При этом они пористы изнутри и заполнены губчатым костным мозгом.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем салют. Это Юля из группы Parade of Planets. Слушайте наши песни

0: time, weather, and...
1: Утка Fast News.
2: А я с вами не поделился. А у меня ж такая радость. А мне ж так это понравилось. Вы кто давно на волне душевного радио? Наверняка знает, я достаточно сильный противник чатов, GPT, вот этих всех виртуальных помощников. Вот. И на самом деле, наверное, абсолютно зря. Мне вчера искусственный интеллект очень сильно помог. Я даже расскажу, как. Но он на самом деле помог не только мне. Выходя из храма, житель Индии понял, что попал в сложную ситуацию, связанную с поиском обуви. В индийских храмах надо обязательно оставлять свою обувь на входе в храм. Ну, по-моему, это, наверное, не только в индийских, но в индийских в том числе. Вот я покажу, да, вот этот вот человек оставил свою обувь. Пойди найди, посмотрите, у нас в Телеграме. Вот так вот это все произошло. Букханг Боркар, как положено, перед входом в храм снял свои сабон. И на входе ему осталось лишь любоваться на море обуви, оставленной другими верующими. Было совершенно непонятно, как отыскать свою обувку в этой огромной куче. Но Шубханг пришел к остроумному решению проблемы. В его телефоне имелась фотография сабо, а снимок этот он загрузил в чат GPT. Ну а дальше мужчина загрузил несколько фото россыпи обуви перед храмом, попросив искусственный интеллект найти в этом хаосе именно его обувь. Удивительно, но искусственный интеллект через некоторое время справился с задачей и указал хозяину, где именно валяется его собственность. Отныне Шубханг один из тех, кто уверен, что современные технологии делают жизнь проще. Ну вот я вам сбросил, значит, скриншот той обуви, да, посмотрите, это вот человек вот пытался найти. А вот как ему искусственный интеллект подсказал, где находится его обувь. Прикиньте, это была абсолютная правда. И потом картинка, он действительно нашел свою обувь в этом миллионном просто борще из таких же. Вот так вот искусственный интеллект. А мне вчера он тоже помог. Знаете, каким образом? Я тут хочу подсоединить достаточно один устаревший девайс непосредственно к микрофону, чтобы он транслировал в ТикТоке более качественный звук. Ну, у меня такой профессиональный диктофон, но он уже достаточно устаревшая модель. И вы знаете, что я не искал в интернете, нигде не было даже намека на ответ, вот который мне нужен был, вот эта техническая схема подключения. Но он, я загрузил все это в чат GPT, и он мне прямо вот схему, прямо даже с фотографиями, что мне необходимо докупить для того, чтобы мой девайс заработал и чтобы все это пошло в ТикТок. Представляете? Ну это вообще фантастика. Вот так вот пусть помогает. Вот, но не больше. Не в любви признается, не видео за меня делает, да? Вот так нормалек. Все мы боимся, когда на нас кто-то ругается. Ну, наверное, это правильно. Мне кажется, что если вызвать недовольство кого-то, это есть один из сдерживающих факторов, чтобы не творить коричневых дел в этом мире. Некий турист, приехавший в Нью-Бедфорд, посетил музей, надеясь полюбоваться китами. Китами. Вот только никаких живых китов мужчина не увидел. Рассердившись, он оценил место на одну звездочку и написал в интернете, что это худший океанариум в мире. Но проблема в том, что в данное заведение вообще он не океанариум, там нет бассейнов, там нет аквариумов с живыми существами, а музей, посвященный китобойному промыслу. Сотрудники музея не стали обижаться. Красавчики! Вот просто красавчики! А вместо этого принялись продавать сувениры, украшенные ругательной фразой. Недовольство посетителя превратилось в удачный маркетинговый ход, ведь спрос на новую продукцию необычайно велик. Так что обиженный турист, сам того не ожидая, сделал музею неплохую рекламу. Ну, впрочем, рейтинг музея в интернете и раньше был хорошим, там 4,8 звезд из 5. Я вам сейчас вот покажу. То есть человек на ней... Я объясню, кто только бы впервые... подключился. Вот, это люди из этого музея взяли отзыв человека, реальный отзыв. Он написал: «Плохо, меня обманули!» И вот таким вот образом стали выпускать вот такую вот сувенирную продукцию, печатая там вот тот самый отзыв, который оставил вот этот турист. Вы понимаете, для чего я вам эту новость рассказал? Никогда не бывает абсолютной темноты. Любой момент жизни можно повернуть в плюс. Вот таким вот ребятам, это все-таки чувство юмора, я аплодирую, но практически стоя. Молодцы, это реально круто. Берем пример.
1: Утка Fast News.
2: Ну и финальной новостью — это традиционная поддержка вас, уважаемые наши, для того, чтобы как-то облегчить жизнь хоть на каком-то этапе. Ну, это лайфхак, полезный совет и так далее. Девочки, для вас. Ой, сейчас будет трепет, прям священный трепет в голосе. Женская сумочка – это неимоверно крутая вселенная. Как вы умудряетесь все это туда поместить? Ладно, поместить. Найти! Это бездонная пропасть, где как на складе, помните, популярный такой юмористический сюжет, склад, на котором есть все. Но эту же сумочку надо чистить, правильно? Девчонки, вот вам лайфхак, как убрать, почистить сумочку женскую изнутри от крошек и мелкого мусора. Можно просто с помощью липкого ролика для одежды, ну или скотча, но лучше липкий ролик. Вот я знаю, что это вот такой вот липкий ролик. Меня от кошки чистят перед выходом на работу вот таким вот роликом. Оказывается, все очень просто. Кстати, мужчины, нам с вами можно тоже взять это на вооружение, а скриншот, а точнее фотографию, как это происходит, я уже тоже разместил у нас в Телеграме, душевный радиочат. Ну, девочки, посмотрите. А нам, мужчины, знаете, где это можно использовать? Труднодоступные места. Не у себя. А в автомобилях. Их там достаточно много, особенно в современных, там, местохранения, там, и так далее, да? Вот именно таким образом можно попробовать вытащить там любые семечки, там, все, что мы с тобой, там, орешки, все, что мы с вами нагрызли в момент долгих путешествий за рулем. Шикарно. Запоминаем, сохраняем, пользуемся.
0: Если выбирать, то лучше. Если радио, то душевное.

0: Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
1: Светофор! Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 50.

Ребята, дорогие, наш самое душевное радио страны и бренд, которому доверяют миллионы белорусских семей, объединились, чтобы сделать ваше утро еще теплее. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. А совсем скоро появится новый дизайн упаковки. Там мы будем жарить с душой. Ищем в магазинах Корона Грин, Юнистор, 7 Пятниц, XXL, Евроопт, Соседи, Простор, Копеечка, Маяк, Доброном. И каждый раз, когда вы будете разбивать яичницу на свою сковородочку, мы будем, вздрагивать, потому что мы станем ближе. Очень классная коллаборация, клевая, мы ей очень гордимся, она очень интересная. Так что ищите, покупайте и прикасайтесь к прекрасному, да? Ну и еще раз напоминаю, что бывают вот вечера, которые остаются в памяти навсегда. Дорогие наши, проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей в рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске. 5 сентября состоится грандиозная дискотека «На меньшее мы не согласны» под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио. Конечно, рулить буду я. Плюс харизматичный парень Максим Тимаков, зажигательная баронесса, ну и драйвовая лучшая группа Беларуси прошлого года «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике. Мы даже такое с вами готовим. Это очень сложно, но приходите, зацените, мы для вас стараемся. Призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. Ну а те, кто придет в тематическом образе танцплощадки, получат суперприз от генерального партнера Слоневского мясокомбината. Ну и главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля 16-17 октября. Здесь у нас 3 концерта: «Звезды шансон», «Душа народная» и танцплощадка с душевным радио во Дворце спорта. Вот туда мы разыграем билеты. 5 сентября в 17:00 встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, мы готовим очень душевный, семейный, теплый, классный вечер для вас. Запомнили? 5 сентября, 17:00. Минск возле Дворца спорта.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Министерство иностранных дел призвало белорусов соблюдать меры личной безопасности и учитывать текущую обстановку при поездках в Непал, Индию, Китай. В МИД напомнили, что 26 августа на границе Непала и Китая произошли разрушительные наводнения, исход оползней, вызванные землетрясением и аномальными ливнями. Сошедший массив перекрыл русло реки. Природная катастрофа повлекла за собой многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения. Среди пропавшей в Непале группы туристов числится белорусская гражданка. В августе на фасадах столичных многоэтажек разместили около 1000 камер видеонаблюдения. Всего до конца года планируют установить почти 4000 таких устройств. Проект предусматривает установку 20 тысяч камер видеонаблюдения на многоквартирных домах в течение 2 лет. Они будут фиксировать 3 точки – контейнерные площадки, детские площадки, пешеходные дорожки и прилегающие территории. Сотрудники ГАИ посвятят этот день профилактике детского дорожно-транспортного травматизма накануне нового учебного года. Единый день безопасности дорожного движения пройдет под девизом «Первый и главный урок – безопасность». Особое внимание уделят работе с родителями и водителями. Сотрудники ГАИ посетят трудовые коррективы, разъяснят взрослым причины и последствия ДТП с участием детей, напомнят о правилах движения на велосипедах и средствах персональной мобильности. Автоинспекторы также проконтролируют соблюдение скорости, правил безопасной перевозки детей и проезда пешеходных переходов. На Августовском канале завтра пройдет праздник моря. Интересно провести время можно будет на шлюзе «Домбровка» под Гродно. В программе театрализованное открытие праздника, костюмированное шествие, концертная программа. Также гостей ожидает фестиваль красок и пенное шоу. Можно будет прокатиться на теплоходе по Августовскому каналу. Состоится турнир по пляжному волейболу. Будет работать парк аттракционов. Новостям компании «Анатолий в деле». Суши 40 штук всего за 28 рублей на сливки «Бай». Выгода, которую нельзя игнорировать. Государственное учреждение «Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют: доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля 53 копейки, 10 юаней 4 рубля 56 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране малооблачные, без осадков. В Бресте +22-24, в Гродно, Витебске, Гомеле, в Могилеве 21-23, тепла, в Минске ясные 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Белка промокод, бандл бет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: На «Озон» скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон.бай» по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.
6: Милиция!

0: Ставьте эту машину, а вы меня задерживаете.
1: Преступник дважды покушался на одну и ту же машину.
2: Да, я веду дела по угону машин.
0: Поймали жулика, пытался угнать мою машину.
1: Деточкин нарушал закон.
3: Жульем, допустим, надо бороться. Ты вообще живешь на свете по доверенности. Ничего у тебя нет. Ты голодранец.
4: Все-таки надо тебе дать коленом. Надо.

0: вам я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте, ради бога.
1: Оставьте, перерыв.
3: Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом, танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем, харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонимского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу. Будем крепче обниматься.
3: Утро будет!
4: Ой, хороша она пятница, когда приправлена звуками абсолютно классических,
5: прям душещипательных
4: хитов, которые звучат на волне душевного радио. Меня зовут Дмитрий Санкович, у нас Бодриссимо шоу и моя наилюбимейшая пятница, когда вы помогаете вдохновиться. Помогаете вдохновиться своими себяками. Очень хочется видеть людей и каких-то даже новых людей, кто вот добавился за все время. У нас наконец-таки почти 6 тысяч друзей в Телеграме, ну 5902. Как-то очень долго мы к этой цифре шли. Мы с удовольствием вас здесь ждем. Душевный радиочат, телеги, очень хорошие ребята. Очень классная команда здесь собралась. Вот я сейчас наговорю, а потом буду грустить.

0: селфи. А я буду про вас рассказывать, а я буду вас рассматривать. Да, кстати, напоминаю, что все вернулось на круги своя. Отпускная кампания закончена. Мы в полной обойме на волне душевного радио. Вот, и сегодня в 8 вечера с 8 до 10 дискотека 80-х, 90-х, нулевых. Самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Ну, знаете, как называется? Знаете? Как? Как?
1: Танцплощадка.
0: Абсолютно верно. Сегодня танцплощадка с 8 до 10 в живом исполнении. Буду готовить очередной плейлист вам для того, чтобы очень красочно, здорово и танцевально закрыть эту рабочую неделю. Но пока жду ваши фотографии, не подарков ради. Кому действительно нравится волна душевного радио? Из автомобилей, от рабочих станков, от рабочих комбайнов. Где бы вы сейчас не находились. Сфотографируйтесь, пришлите, улыбнитесь с горящими глазками. Мы будем смотреть, радоваться и понимать, что мы с моими коллегами делаем действительно по-настоящему большое дело.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Мол».
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
2: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: ребята, вы такие классные, вы такие клевые. Спасибо большое. Ну, вот ощущение, что открываются окна ближе к вам, а всегда хочется быть ближе, потому что искреннее стремление с обычными людьми, с добрыми, может быть, соскучившимися немножко по человеческому отношению к себе со стороны такого, ну, вот громадного образования, как радиостанция. И поэтому по пятницам вы открываете окошки к себе, а я радуюсь. Ай, да, Татьяночка, доброго утра вам. Вы прям на каком-то юге. Прям вообще. Слушайте, пацанам хочу. Северный берег, каменщики слушают вас. На всю. Ваня Бавкунович нам передал. И тут прям... Слушайте, пацаны, ну у вас инструменты, конечно, солидные. А мне кажется, у любого солидного мужчины в руках должны быть именно солидные инструменты. В моей жизни была попытка стать вашим коллегой. Ну, это, конечно, здоровье надо бешеное. Ребят, привет вам огромный. Ваня, вот, ну, Северный берег наслышан. Говорят, там клево. Любимое радио, привет, душевное. Дима за рулем. Наш Наташенька, кулак. Это потрясающе. Просто очень большая семья, очень дружная. Наташ, очень ценим, что такие люди, как вы, на волне душевного радио, работаем работу. Уже пятница, но сегодня впереди педсовет, 1 сентября на носу. Слушайте, ну а по фотографии я бы подумал бы, что вы производите сердечную продукцию, какой-то шарик нашли. С прошлогодней днюхи остался, да? Наташ, привет вашей коллеге тоже, очень серьезный человече. Это Андрей К.Н., город Могилев, маршрутное такси, номер 34. И у вас там какие-то девушки забылись. А, это вы, вы водитель, я понял. Привет огромный, маршрутное такси номер 34 города Могилева. Андрей, ну вы-то в наушниках слушаете, поэтому ваши пассажиры такие-то, ну на тебе 2 рубля, включите нам, пожалуйста, Сиси Кейч. Ну я увидел просто эту фотографию. Так, далее, деревня Большая Грава, на даче борьба за урожай. Но вы победитель, я вижу, Михаил Гурский, вам привет. Знаете, почему вы победитель? Потому что вот там вот это вот качальное лежбище такое, и уже достаточно поношенная солома у вас на фотографии. Значит, вы победили, а мне кажется, победителем быть — это всегда очень здорово и классно, но понятно. Всем хорошего рабочего дня, Гомель, строительный рынок на Украинской с вами. Видимо, на покупателя Сергей смотрит. Что вам, вот этих вот 18 болгарок продать? Ну, вот примерно так говорит фотография. Очень клево, очень спасибо. Ребята, откройте немножечко дверь к себе поближе. Нам это необходимо, чтобы вдохновиться перед очередной рабочей неделей. Ваш селфи у нас в Телеграме. Душевное радиочат. Буду благодарен.
1: Алиса, включи душевное радио.
2: Включаю душевное радио.
3: Душевное

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Туалетная бумага «Папия Делюкс» 5,39 за 4 рулона. Средство для мытья посуды «Сорти» 2,90 за 450 грамм. Подробности на сайте трицены.by или по телефону. Телефону 7300.
7: Три цены. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Если свистеть, то денег не будет. Если радио, то душевное.

Деньги сами бегут в сторону выходного. Ребят, спасибо огромное за то, что откликнулись. Да, Анечка наша, привет. Тамара, здравствуйте. Слушайте, нормально вы построили свою жизнь. Пятница, 10:46, фасоль какая-то там, дачи видно, цветы. Вообще фантастически все. Александра Райба, а я теперь знаю, вы в салоне, где свадебное платье. Слушайте, ну вот, Саш, вы выглядите так хорошо. Я вообще не понимаю, как вам это удается. Потому что девочки, которые приходят в свадебные салоны, заказывают там свои свадебные платья, они же ж нервные. Они же ж вообще в потусторонней вселенной. Они не понимают, чего они хотят. Они это чувствуют, а не понимают. И как вам удается сохранить такой прекрасный цвет лица, улыбку и блеск в глазах после того, как вот это вот все происходит? Вы железный человек. Да, у него младший отдыхает. Саш, я вам говорю, вы железный человек. Михаил Гурский, да, привет всем, спасибо. Привет, Могилев, с пятницей. Ну, слушайте, еще поздравим. Еще поздравим пятницу обязательно и отправим ее в историю, так сказать, загрузим в архив. У нас с вами для этого есть еще одна задача сегодня, я напоминаю. Вы, я надеюсь, не забудете. С 8 до 10 вечера, сегодня в прямом эфире. Прямо сейчас, у меня сегодня очень хорошее настроение, я вам сегодня наворочу. В плане плейлиста мы собираемся здесь же возле радиоприемников, ну и там колоночку, может быть, погромче, побольше, тоже подбираем. Не стесняемся, до 11:00 имеем право громко слушать музыку с 8 до 10, ну, то есть все по закону, все здорово. Давайте какие-нибудь дачные поселки там в хорошем смысле потанцемального развалим. Потому что сегодня танцплощадка душевного радио, имею право смело говорить, самый лучший развлекательный проект Беларуси. У нас есть награда, это первая национальная радиопремия, отмеченная именно танцплощадка. Повторюсь, это не только моя награда, это всех нас, потому что мы возродились. Мы открыли в себе какие-то новые потайные дверцы, которые выпустили нас тех, умножив на сегодняшние животы, и от этого стало только лучше. Поэтому, друзья, всех с удовольствием жду, я тоже соскучился по вам. Сегодня все по классике, я в эфире. О. Слушай, как вы с такой бородой живете, Александр? Как вы печенье с такой бородой едите? Саш, привет вам огромный. Вы наш золотой запас радиослушателя. Все, ребят, не прощаюсь, говорю, до свидания, до 8 вечера. Удивить вряд ли, а вот раскачать это сегодня получится. Всем до танцплощадки, всегда ваш Дмитрий Санкович. Что и пятница, радуемся, вроде солнца на улице. Во всяком случае, в городе Минске, это не повод грустить. Буквально через час здесь объявится наша, ну, в хорошем смысле, бешеная Оля Шебека. И не даст вам скучать. Дальше. К сердцу руку прижал, ваш Санкович, до встречи.

0: 11 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Беларусь и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Об этом говорили в Совете Республики с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Беларуси. Сегодня сотрудничество между странами успешно развивается в экономике, образовании, медицине, молодежной и исторической политике. Также стороны активно сотрудничают на международных площадках. Важным для Беларуси является и взаимодействие парламентариев. В городе Хива 29-30 сентября состоится белорусско-узбекский межпарламентский форум. В Беларуси напомнили правила продажи цветов с приусадебных участков к 1 сентября. Можно зарегистрироваться плательщиком налога на профессиональный доход, а без уплаты такого налога понадобится справка местного исполкома. При этом покупать цветы для последующей перепродажи и выдавать их за выращенные самостоятельно нельзя. 7 сентября начнется хоккейный сезон для болельщиков «Динамо Минск». После обращения хоккейного клуба в март ведомство рекомендовало проводить сдержанную ценовую политику, а также снизить стоимость билетно-абонементной программы на предстоящий сезон. Март и хоккейный клуб заключили специальное соглашение. На сайте хоккейного клуба уже есть информация о стоимости билетов. Так, цена дальних мест варьируется от 20 до 40 рублей, за воротами от 25 до 35 рублей. В центральном нижнем ярусе от 60 до 100 рублей, а места категории премиум стоят 200 рублей. Беларус провел 48 часов в реке Иртыш в Сибири, проплыл 260 километров ради будущего покорения Ла-Манша. Дмитрий Егоров отмечает, что воспринимает это как тренировку холодовой выносливости, а из-за отсутствия гидрокостюма перепады температур ощущались особенно остро. Он продолжает подготовку к следующей цели, уже самостоятельному заплыву через Ла-Манш. К новостям компании «Вдоминос» режут цены. Только в августе с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на «Доминос Бай» и по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля 53 копейки, 10 юаней 4 рубля 56 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
0: Года на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране малооблачно и без осадков. В Бресте плюс 22-24, в Гродно, Витебске, Гомеле, в Могилеве 21-23 тепла, в Минске ясно и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
1: Светофор!
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во время.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
2: We're calling Andromeda.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Маяк Минска».
1: Что нужно успеть до конца лета? Воспользоваться возможностью купить коммерческие помещения в комплексе «Маяк Минска» по специальной цене. Успейте до 31 августа. «Маяк Минска». Звоните прямо сейчас. 7675.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Добрый день. В Беларуси намолотили 8 миллионов 800 тысяч тонн зерна с учетом рапса. По данным Минсельхозпрода, в лидерах аграрии Минской области в их активе почти 2 миллиона 400 тысяч тонн. Также уже началась массовая уборка сахарной свеклы, продолжается озимый сев. Реальная заработная плата в Беларуси за полгода выросла на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Федерации профсоюзов обсудили ход выполнения генерального соглашения между правительством, объединениями профсоюзов и нанимателями. Документ определяет обязательства сторон социального партнерства по вопросам занятости, оплаты труда, социальной защиты и предоставления социально-экономических гарантий работникам. Отдельное внимание профсоюзы уделяют своевременности выплаты зарплат. За 7 месяцев ФПБ выявило около 220 нарушений, большинство случаев в ВПК и в строительстве. Специализированный лицей и Министерство внутренних дел отмечает День образования. Новобранцы принесут торжественное обещание. Конкурс лицей в этом году 6 человек на место. Лицей МВД «Кузница кадров» для правоохранителей уже несколько лет подряд более 95% выпускников продолжают обучение в Академии МВД и других вузах системы национальной безопасности. Учебная программа сочетает общеобразовательные предметы со специальными дисциплинами. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля 53 копейки, 10 юаней 4 рубля 56 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.

По данным сайта Погода.бай, сегодня в стране малооблачные, без осадков. В Бресте плюс 22-24, в Гродно, Витебске, Гомеле, в Могилеве 21-23, тепла в Минске ясные 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: очки. Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
2: Дорогой, ты же говорил, что после шести ни-ни.
3: Так а я и не ем. Я просто слонимский сервелат охраняю.
4: Слонимский вкус.
5: Перед этим качеством бессильны любые правила. Слонимский мясокомбинат. Вкусно до безумия.
6: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
8: Душевное радио.

0: Недушный день.
1: Видеть только черное или исключительно белое сегодня не получится. Это, конечно, важные цвета, основные, противоположные по поглощению, отражению. Но сегодня пятница, и она гораздо ярче, чем мы можем только мечтать, потому что это последняя летняя пятница в этом сезоне, и ее нужно провести как можно ярче, как можно интереснее. Так что палитру свою достаем, начинаем смешивать, экспериментируем с музыкой, экспериментируем с людьми, которые рядом, со словами, с вариантами проведения вечера. Просто с мечтами тоже можно взять и поэкспериментировать, что-нибудь там придумать, новый цвет какой-нибудь вывести необычный для своей жизни. Тогда это будет настоящая наука, колориметрия. Вот такое есть умное слово, когда люди измеряют цвета. Сколько есть оттенков зеленых? Больше 300. Вот каждого оттенка, если мы берем детскую поговорочку, считалочку, да, запоминалочку цветов, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Так вот, на самом деле, каждого цвета просто такое количество есть. Только стоит прийти в строительный магазин. Надеюсь, все-таки в эту пятницу, последнюю летнюю, никто ремонт не замышляет. Ибо зачем тратить чудесный летний день на то, чем можно заняться осенью или зимой. А сегодня и тепло, а сегодня и свежо, и хорошо, и как раз-таки настроение подходящее для того, чтобы передать приветы своим людям. Ну, хотя бы поздравить с тем, что последний день лета наступил. Ну, или не называть его так, а называть его по-другому. Скоро осень, друзья. Ну, и пока еще солнце сияет, пока еще настроение держится, давайте им делиться. Пишите приветы, пишите поздравления друг другу в телеграм-чат Душевного радио. Добавляйтесь, нажимайте кнопочку «Я не робот», и я тоже не как робот, а как человек живой, вот розовенький, такой розовощекий, блондинистый, буду ваши приветы отправлять на всю страну. Пишите скорее.
2: Если начальник, то в отпуске. Если радио, то душевное. Реклама.
3: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
5: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
4: АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонимского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Давай веселее. Есть среди нас люди с движком каким-то стройным внутри организма. Люди, которые не умеют сидеть на месте, которым интересно что-то планировать, замышлять, организовывать. И они постоянно находятся в поиске чего-то интересненького, новенького. А еще есть те, кто любит проявиться. Проявиться, заявить о том, какой он я, что я умею, чему научился за лето. Вот, лучше, чем сочинение детское, да, можно раскрыть свои внутренние умения и навыки, и как это сделать. Ну вот я нашла в интернете подборочку, специально собрала, чтобы вам рассказать о том, что интересного в мире сейчас проходит, куда можно подать заявки. Итак, есть такой конкурс WOW, wow, да? Суть его – это престижный, самый престижный в мире конкурс искусства, носимого искусства. То есть есть, наверное, конкурс какой-то невыносимого искусства, а этот носимого. Там участники создают авангардные, безумные костюмы из любых немыслимых материалов, но носибельных. Там и вилки пластиковые были уже в прошлые годы, и автомобильные запчасти. И потом все это традиционно показывают на театрализованном шоу в Новой Зеландии. Хотите слетать в Новую Зеландию? Пожалуйста. World of Wearable Art. Так конкурс называется. Международный отбор открыт до 26 февраля 2026 года. И 200 тысяч новозеландских денег можно за это выручить. Вот, по-моему, отличное участие. Даже тот, кто еще не собирался ничего создавать из вилок и автомобильных запчастей. Мне кажется, мы уже в финал просто можем, белорусы, выйти по факту своего существования. Потому что стоит проехать по нашей чудесной, красивой стране, как такое количество ручного, носимого искусства, невыносимо красивого можно разглядеть. А как вы относитесь к пальмочкам из пластмассовых бутылок, а к вазонам из колес? По-моему, это шедевр. Просто серьезная заявочка на участие. Что еще интересного в Беларуси проходит? То все про зарубежье и зарубежье. Есть такой конкурс «В образ Беларуси, позерк и открытё». Собирают сейчас в Национальном агентстве по туризму масштабные такие работы, где ищут не просто рисуночки, а какой-нибудь уникальный, аутентичный символ Беларуси, который будет представлять нашу страну на зарубежье и на внутреннем рынке в том числе. Дизайнеры в нем могут участвовать. Тоже призовой фонд внушительный. 22 тысячи белорусских рублей. Заявки можно до 1 ноября присылать. Да, вот. А еще мне очень понравился конкурс. Но просто без нас там никак не справится. В Италии ищут судей на чемпионат мира по тирамису. Организаторы хотят найти фанатов десерта. Им нужно 130 человек, которые будут оценивать работы участников. Чтобы стать судьей на чемпионате мира по тирамису, нужно пройти тест из 15 вопросов на сайте, а турнир пройдет в октябре, в начале октября в Тревизо. Ну вот, по-моему, к этому мы тоже готовились всю жизнь. Не зря столько десертов летом перепробовали. Ну что, будем подавать заявки?
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
1: Скелет полностью обновляется примерно каждые 10 лет. Кости, которые у вас сейчас, полностью отличаются от тех, которые были десятилетия назад.

0: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
1: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1.
5: 624-10-57. Душевное радио. Слушай свое.
6: Всем привет, с вами Ретро Вумонтрио «Розовая роза».

0: Недушный день.
1: Что-то важное или кого-то важного искала Алекса, но у меня тоже такое ощущение, что вот-вот что-то будет. То ли жизнь какая-то другая, новая, обновленная начнется, то ли еще какие-нибудь дела, приключения. Ну, не знаю, но мы, по-моему, готовимся к новому учебному году. Все на интуитивном уровне, даже те, кому это не надо, просто привычка. Ну, а как вообще жизнь наша измеряется? У кого-то новым сентябрьским сезоном, у кого-то щедрыми подарками определяются отрезок времени, да, вот материальные ценности. Со временем человек осознает, что они, лишь они, да, кто-то создает такие атрибуты жизни, и именно они представляют ценность, да. Но если заглянуть в историю, куда-то туда далеко, что уже в минувшие дни, в минувшие века, человек ведь мог существовать прекрасно и без материальных ценностей, в пещерах, с какой-нибудь палочкой-копалочкой, и тоже вроде как жизнь шла. Так в чем же измеряется жизнь, в чем же измеряется ее смысл? Нужно немножко побыть философом и подумать, что, наверное, эмоциями, впечатлениями, которые спустя какое-то мгновение становятся воспоминаниями. Мозг хранит в себе тысячи историй. Наши альбомы заполнены фотографиями, распечатанными или нет. И это все нематериальное. Это то, что внутри. Так стоит ли вообще привязываться к материальным ценностям? Или это просто атрибуты, но никак не сама жизнь? Да? Стоит ли прожить эту жизнь достойно? Или нужно жить так, как велит сердце? Или нужно жить по готовым шаблонам, по чему-то наставлению. Но, по-моему, право выбора есть всегда, и это здорово. Вот хочется немножко поразмышлять, подвести итоги, поэтому и в интернете появляются мои любимые итоги лета, итоги года. Может тоже поддаться немножко этой волне и тоже что-нибудь интересное опубликовать. Но пока я хочу спросить у вас, как дела? Потому что ощущение, что вам будто бы не до общения с одной одинокой сидящей в студии ведущей телеграм-чата, что-то затих пока на время. А как же я пойму, что вы со мной, что вы здесь, что я не в пустоту вещаю? Но если вдруг страшно что-то делать, страшно написать, привет передать, поздравление 28 августа кому-нибудь, ну, можно сделать это ради развлечения. Ну, если вдруг правда не получится что-то, будет весело, будет прикол какой-то. А ну, если получится, то будет вот такой прикол и история на долгие-долгие месяцы, правда? Если все в жизни измерять в приколах, будет не так страшно. Набираемся смелости и пишем в телеграм-чат Душевного радио.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Дорогой, стой! Там пантера!
4: Какое стой? Бежим!
5: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто-профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альтопрофиль ФРБ». Город Витебск. Код 44-595-5577.
6: Незабываемые мгновения твоей жизни.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Как же мы любим перекладывать ответственность. Ну, не то чтобы полностью, но иметь такую возможность что-то делегировать, часть своих забот или часть своего решения. Вот когда не можешь определиться, у меня есть пул подруг, которые готовы выслушать и поделиться мнением по тому поводу, который меня больше всего интересует. Вот и есть же наверняка и в вашем окружении такие люди, которые умеют красиво говорить, красивые метафоры, подбирают к нужным ситуациям. Вот, например, пришла я недавно к своей любимой подружке за ответом на вопрос, и она начинает издалека. Говорит: «Оля, а почему сосны снизу почти без ветвей?» Вот, меня сразу заинтересовало. Привлекла мое внимание. И она продолжает: «Оказывается, деревья сами избавляются от них, когда растут». И вывод: удивительно, как природа распоряжается ресурсами, которые мешают ей расти. Собственно, ответ на свой вопрос я и получила. Ну и такие же люди. Это же драгоценности. Нужно их беречь, нужно с ними рядышком держаться. И вот как раз-таки у Тамары такой человек — Леночка Черкалова. И большой привет отправляет своей подруге, которая умеет красиво, а главное, правильно, с ответственностью подойти к ответам на любые, к решению любых вопросов Тамариной жизни. Но мне кажется, все равно легче давать советы о чужой жизни, правда? А вот как-то в свое внедряться нужно очень осторожно. И, может, и не хочется нарушить этот баланс. Ну, а мы баланс ни в коем случае не нарушаем. Мы только его, вот эту сторону, чашечку весов, в сторону душевности, в сторону хорошего настроения сегодня поправляем. И будем, надеюсь, поправляться еще и в следующем часе. Жду ваши приветы в телеграм-чате «Душевного радио».
0: «Душевное радио». Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки до 670 рублей с квадратного метра при покупке определенных бизнес-апартаментов. Прекрасное лето. Прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
2: «Сверим время. Час дня». Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
3: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
4: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
2: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Правительство Беларуси и России находит взаимовыгодные решения, но сложностей хватает. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин телеканалу «Первый информационный». Как сообщает Белт, руководитель правительства отметил, что в белорусско-российских отношениях традиционно широкий спектр направлений сотрудничества, включая энергоносители, продукцию промышленности и продовольствия. Объем товарооборота огромный, поэтому планомерная работа идет по всем направлениям. В Минске завершилось строительство Национального музея. Напомню, уникальное здание появилось на Орловской улице. Сейчас там пылесосят, чистят, моют и передают помещение эксплуатирующей организации. Наступил самый творческий этап оформления залов и наполнения их экспонатами. В музее активно работают специалисты художественного комбината, более 80 человек. Масштабный проект реализовали в рекордные сроки – за 17 месяцев вместо 27. Мобильный сервис по оформлению электронных европротоколов в Беларуси запустят примерно в октябре-ноябре этого года. Водителям больше не нужно будет заполнять бумажный формуляр и рисовать схему ДТП вручную. Это можно будет сделать в мобильном приложении. Для удобства в нем предусмотрены пошаговые инструкции для заполнения формы. Все данные будут автоматически передавать страховым компаниям и в ГАИ. 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует сегодня. В 18:00 Витебск встретится с Нафтаном. В 8 вечера Гомель сыграет с Белшиной. Завтра пройдут матчи Динамо Минск Барановичи, Неман Славия Мозырь и Динамо Брест МЛ Витебск. Кроме того, в воскресенье Днепр сразится с Ислащью, Батэ с Минском, а Дзержинский Арсенал проведет игру против жодинского Торпедо БелАЗ. О курсах валют: доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля 53 копейки, 10 юаней 4 рубля 56 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
2: Погода на Душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране малооблачно и без осадков. В Бресте плюс 22-24, в Гродно, Витебске, Гомеле, в Могилеве 21-23 тепла, в Минске ясно и плюс 20-22. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибега.
2: Реклама.
6: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017 388 7000.

0: Зверев или у распространителей.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Доброго дня!
3: Привет, Беларусь! Мы группа «Блестящие». 17 октября, в субботу, мы приедем к вам в Минск на душевный фестиваль.
4: Встречаемся во дворце спорта на большой танцплощадке от душевного радио.
3: В программе будут только любимые песни, хорошее настроение и танцы от души. Мы будем вас ждать!

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Недушный день.
1: Подтягиваем обеденный кофе с удовольствием. Это я сейчас тоже взяла кружечку и понимаем, что лучшая часть дня будто бы уже позади. Даже полдень миновал, 13:13 в стране. Но можно растянуть это мгновение. Как-то очень оно нам нравится. Но, с другой стороны, сегодня же пятница. Самое настоящее летнее, пока еще пятница, 28 августа. Ну, не ее ли мы ждали, не ее ли мы боялись? Разные ощущения вызывают у нас окончание недели, окончание лета, но еще 3 дня, с другой стороны, впереди. Ну и, кстати, мы никогда не запоминаем дни, когда героически упахались на работе, а потом лежали дома на диване и смотрели даже самый интересный сериал. Но это обычно, это даже не очень интересно. Запоминается другое. Запоминается, как мы писали сообщения и слушали их в эфире душевного радио, как вариант. Как пошли в поход, собирали какие-то палки, потом гуляли с друзьями, сплавлялись по рекам. И приглашаю вот такое интересное делать как можно чаще, потому что именно эти дни запоминаются навсегда. Но мы не просто так тут большими красивыми словами размахиваем. Я напоминаю, что телеграм-чат душевного радио открыт для сообщений. Можно туда писать, можно друг другу привет и передавать. Давайте это и сделаем.
0: Душевное радио. Классика, хитов. Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
0: Светофор. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге онлайнер. Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог онлайнер. Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио с Ольгой Шибека.
1: Наверное, вероятно, может быть, не может быть. Август. Вот никогда эти буквы еще в такой мандраж не вводили, потому что он был какой-то, ну, гипотетический. Мы о нем мечтали, мы его представляли, мы очень много чего планировали на август. Но никаких сомнений в том, что лето заканчивается, уже не осталось. И пахнет сентябрем, и чатики родительские живее всех живых. И хочется немножко, хочется как будто пожаловаться. Да, хочется, чтобы пожалели, лето закончилось. Но по этому поводу, кстати, можем объявить нытинг. Хотите нытинг? Глобальную такую встречу в чатике можем устроить. В телеграм-чате душевного радио, чтобы поныть как следует. Ну, так несколько минут, парочку. А потом стерем, сотрем слезы и пойдем дальше. Даже если боимся, что что-то не получится, ну, будем делать, даже если не будет получаться, даже если будет получаться плохо. Что если вообще залог любого успеха в том, чтобы продолжать и верить, безусловно верить в себя, в свои идеи, в свои силы, обязательно получится. Ну, не все выходят из лета и из отпуска бодрыми и энергичными. Это нужно понять и принять. Но в целом месяц август очень богат на хорошие события. И вот как раз-таки в семье Емельянчиковых и Зайцевых семья Емельянчиковых и Зайцевых поздравляет Надежду и Дмитрия с годовщиной свадьбы. Вот фамилию Надежды и Дмитрия не указали, но мы все равно вас найдем. Наша волна достанет ваши ушки. И что пишут друзья Емельянчикова и Зайцева? Глядя на вас, понимаешь, что настоящая любовь обязательно существует. И вот она наглядно вокруг вас витает. За эти годы вы прошли через многое. Радости делили пополам, трудности преодолевали плечом к плечу, пишут друзья, которые, видимо, с вами тоже были всегда рядом. Дом был местом, где уютно и тепло. Желают вам еще десятков счастливых лет впереди, чтобы чувства оставались такими же глубокими, чтобы здоровье было крепким, а глаза при взгляде друг на друга светились нежностью. Берегите и цените то сокровище, которое сделали своими руками. Вас очень любят друзья. Давайте мы еще поаплодируем вам такому поводу счастливому. Вы подарили радость не только своей семье, своим близким, но еще всем душевным, которые услышали это чудесное поздравление. Спасибо вам, Надежда и Дмитрий, за пример. Хоть вы количество лет, проведенных вместе, скрыли, но дата, любая дата заслуживает аплодисментов и гордости. Да. И я так понимаю, очень волнительно во время любого юбилея как-то в следующую дату вступать, потому что ответственность растет, семья растет, молодое поколение смотрит на вас и будет учиться, и очень важно пример хороший показывать всегда, до конца уже идти, и не только в начале отношений показывать, какая вы пара, друг друга уважающая, друг друга любящая. Ну и потом, спустя 5, 10, 15, 20 лет, вот что важно, чтобы вы были той семьей, той ячейкой общества, которая на любой стадии хороша, да, как дорогой напиток, он с возрастом становится все лучше и лучше, пускай качество ваших отношений только растет, а спокойствие тоже, все эти беспокойные мысли можем переложить на кого-то другого, волнение, а вы должны быть уверены, что сделали все, что могли, воспитали хороших людей, своим примером научили, как надо друг друга любить, и можно быть спокойным за семью и за этот мир в целом. Александр, привет! Сегодня соседу по даче передает Семену. Желает доброго дня, хорошего настроения и большого клёва. Но август на даче – это время, когда нужно уже прятаться от соседей, чтобы они случайно не вручили одинокий пакет с тремя гигантскими кабачками, причем те же самые кабачки, да, мы им сами несколько дней назад вручили. Но не только на этом строится дачное гостеприимство. Мне кажется, настоящие соседи, хорошие соседи – это те, между участками, которых не хочется забор устанавливать. Хочется таких людей в окружении иметь, с которыми практически одной семьей готовы жить. Но у нас тут с вами на Душевном радио точно нет никаких границ. Вы можете легко написать в телеграм-чат «Радийный», ваше сообщение попадет в прямой эфир, либо даже позвонить в студию и свое сообщение, свой привет озвучить в прямом эфире. Телефоны эфирной студии есть на сайте душевнорадио.бай.

0: Ну что, список покупок в школе закончился?
1: Угу, если наша классная не пришлет новый.
2: И что делать?
3: Ехать в Белбланк!
0: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
2: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
1: Вкусно так, что пальчики оближешь.
0: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.

0: Зверип или у распространителей.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Привет в обед на душевном радио.
3: Как иногда сложно живется людям, которые много-много размышляют о том, что о них подумают другие. Но ведь на самом деле люди подумают о нас то, что у них в голове, и с нами это, может быть, вообще никак не связано. Поэтому надо больше проявляться. Ребята, спасибо, что пишете в телеграм-чат душевного радио. Ни совершенно ни одного страха я тут не уловила. Абсолютно у нас дружелюбная компания. Если вдруг впервые только начинаете присоединяться к нашему общению в чатике, то нужно один раз нажать кнопочку «Я не робот». Все, сообщение остается с нами, никуда не пропадает. Но деликатно, давайте тоже миллион сообщений. Общение одного человека, может, давайте не в мою смену, а то мне еще все прочитать, нужно во все вникнуть, всем обратную связь дать. Я так хочу, я так люблю. И вот, наконец, дошла я до сообщения Дениса. Он передает привет всем работникам предприятия «Белпластхим» в Гомель летит привет. Ну, я думаю, что и из Гомеля он летит, но он так пролетел по всей Беларуси и собрал овации, аплодисменты. И не просто «Белпластхим» поздравляет с пятницей Денис, но особенного привета вот так вот мы его дарим. Вот, бантик завернули, чтоб разворачивал и шуршал, потому что у него сегодня праздник. Павел Сергеевич Нашко, начальник Дениса, всех начальников, начальник, самый важный, самый главный человек для Дениса и его коллег в Белпластхиме Гомельском, получает сегодня поздравление, потому что сегодня его день рождения, 28 августа. Вот молодцы, коллеги, не пропустили, ну как же, если вдруг руководитель пришел в хорошем настроении, с такой настоящей искренней улыбкой, значит, у него наконец-то можно что-то просить, но сначала нужно его поздравить. От всего отдела с днем рождения, замечательно. Вы руководитель и человек тоже прелестный, всего вам наилучшего. Я никакого сарказма не уловила, Павел Сергеевич, поэтому, наверное, вы искренне хороший человек, и вас правда так думают, коллеги. Но это дорогого стоит. С днем рождения, всем премию, да? Это меня Денис не просил, это я тебя. Всем премию теперь вручайте. Ну, или объятия, или пирожные, что вы там принесли. Доставайте, уже можно праздновать. Пятница, обед, но кто на самом деле сейчас работать будет усиленно? Ну, а может быть, сейчас отдохнем, зарядимся и как нырнем в рабочие дела. Все, что за неделю накопилось, переделаем, пойдем спокойно отдыхать в выходные. Привет и поздравления с днем рождения любимой подружки Танюши отправляется от Елены. Дружат девчонки с первого класса. И сегодня Елена вам желает уже на первом месте здоровья. Если раньше еще какие-то были другие ожидания от первого поздравления, то уже, наверное, здоровье. Заслуженно. Ну и просит вас Елена всегда повторять слова. Когда я считаю друзей, тебя я считаю дважды. Вот это какая-то ваша мантра, ваша фраза. Друг для дружки быть поддержкой и опорой. Это хорошо. Вы, наверное, многое вместе прошли, вы столько всего знаете друг о друге. Я поняла, почему вам здоровья пожелала Елена. Мы же себя не просто так окружаем людьми с хорошей памятью, да, со здоровым умом, со здоровым разумом. Чтобы именно эти люди помнили о нас все. Если мы вдруг начнем забывать что-то, такое, к сожалению, может случиться, чтобы они нам напоминали. Поэтому держитесь вместе, девчонки, вы многое друг о друге знаете, и ни в коем случае это забывать нельзя. Приветик любимому мужу от Светланы летит через душевное радио Жибровскому Кириллу из Гомеля. Привет от Светланы. Хорошего рабочего настроения и легкого дня. Но я так понимаю, вы, Светлана, как вы о муже заботитесь, да? Предлагаю о нем по-настоящему позаботиться, чтобы ему любимому сегодня хватило вчерашнего борща на обед. Сходите в ресторан. Давайте так сделаем.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Если под Hotel California хочется кружиться в воспоминаниях или даже взять кого-то и закружить вместе с собой, это правильная песня, значит, жизнь живется насыщенно и совершенно не зря. Ну вот и годовщину свадьбы сегодня встречают. И под звуки «Горько» Надежда и Дмитрий Громыко желает им Валентина, крестная тетя Валя, светлой любви, взаимопонимания, заботиться друг о друге искренне, но не так, чтобы очень сильно, так в меру, когда нужно появляться где-то рядом и говорить: «Я рядышком с тобой, если что», но еще иметь много-много сил справляться со всеми жизненными вызовами самостоятельно. Пусть семья становится крепче и счастливее с каждым годом. Вот такое поздравление, естественно, после этого уже автоматически губы так складываются, чтобы сказать «Горько» много-много раз. Надежда, Дмитрий, мы очень-очень рады тому, что такая дата появилась в вашей семье. А снова стучится к нам с поздравлением Татьяна. 29 августа исполняется 45 лет дорогому брату, мужу, дяде Дмитрию Фомину из Слуцка. И поздравляет и сестра Таня, и жена Светлана, и племянник Алексей, и сестры Наталья и Светлана, и племянницы Даша, Ольга, Вячеслав, племянник, я так понимаю, и Владимир. Большая семья поздравляет вас с такой красивой датой. Конечно, и ягодный возраст у Дмитрия, и такой полный приключений, вызовы бросайте себе, смело их принимайте. Жизнь, она такая, как заядлому рыбаку, вам желают ни хвоста, ни чешуи, и пусть все, что задумается, обязательно у вас сбудется. Ну, а я еще желаю немножечко побесить всех остальных. Но для этого много не надо, достаточно просто быть наполненным жизнью человеком. А тех, кто наполнен другим, это, как обычно, почему-то немножечко, но бесит.
0: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. В Беларуси с 1 сентября повышаются все виды трудовых пенсий. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. В результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 5%. Это второе повышение в нынешнем году. По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в сентябре составит 1125 рублей. В Минтруда также отметили, что повышение пенсии будет произведено в автоматическом режиме. Посещать пенсионные органы не требуется. По данным Госпогранкомитета, перед выходными около 3300 машин находятся в очередях на въезд в Литву и Польшу. Сейчас на границе с Польшей фиксируется 2185 легковушек. Въезда в Литву ожидают 130 машин. Что касается грузовиков, то на польской границе стоит 655 машин, а на литовской – 330. В столице продолжается реконструкция городского планетария. Ремонт комплекса специалисты Минскстроя разбили на несколько этапов. Сейчас завершается второй – реконструкция здания обсерватории. Главным элементом нового объекта станет технологичный купол с раскрывающимися створками и возможностью вращения на 360 градусов. Застройщик отмечает, что почти все готово, и скоро объект будет введен в эксплуатацию. 1800 человек подвинули крепость в Японии. Башню весом 360 тонн замка Хиросаки хотели вернуть на ее первоначальное место. Сооружение удалось сдвинуть на 2 метра. Это было необходимо для ремонта поврежденной после землетрясения стены. Чтобы реализовать задуманное, решили прибегнуть к технике хикая, когда здание не разбивается, а перемещается на специальных роликовых платформах. Люди будут двигать крепость до конца августа. Ее надо переместить на 5 метров. Будут задействованы 4100 человек. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,53, 10 юаней 4 рубля 56 копеек, 100 российских 3,58.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 4 до 16 тепла, днем в Бресте, Витебске и Гродно плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 25, в Минске завтра без осадков и плюс 24. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
0: Реклама.
2: Белка промокод вам Билбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Доброго дня.

0: Недушный день.
1: Летим с вами дальше. Вот уже второй час пятничный. Встречаем, открываем. И, может быть, кто-то уже успел подустать. Ну, не мудрено, целая неделя позади. Конечно же, тут и давление пора померить. И немножечко поспать в обед хотелось бы. Но как это сделать, если дела, дедлайны, ну и в целом нагрузку еще домашнюю никто не отменял после рабочей. Обычно ее даже больше, чем на работе. Задач хватает больше, чем надо, правильно? Ну а как справиться? Как справиться со всем этим? Ну, обычно люди вдохновляются природой. Все идеи, картины, какие-то винтовые лестницы, какие-то невероятные сооружения, здания, самолеты, вертолеты – это все на это вдохновила нас природа. Ну и тоже в плане отдыха и распределения обязанностей мы можем поднять взор в небеса, посмотреть, что же там, а там птицы собираются в стаи, красивым таким пульсирующим треугольничком, клином движутся в сторону тепла. Предлагаю ли я сделать так же, двигаться куда-нибудь в сторону тепла? Ну, я вам такого не говорила, но в целом хорошая идея. Я предлагаю посмотреть, как они это делают. Ведь у каждой птицы, у каждой вот в этом вот красиво выстроенном клине птички есть своя роль, свое предназначение, потому что в конце клина, вот так вот на остаточках, на вот этих самых больших окончаниях крыльев летят слабенькие, молодые, уставшие, старые птицы. И они поддерживают, подбадривают тех, кто впереди. Во главе клана, конечно же, вожак. Но это самое интересное, когда он устает, спокойненько перестраивается в конец стаи. Корона не падает. Он немножко отдохнет, на его место идет следующий, активный, более заряженный. Ну и потом все тоже меняется. Очень интересно, перелетные птицы могут без отдыха огромные расстояния преодолевать, потому что каждая птица в клине создает поток, как серфер. Это очень экономит их энергию, сложнее всего первые птицы, а потом уже вторым, третьим, и далее уже будет полегче. Вот и мы так с вами, как будто самый сложный день начать, конечно же. Ну а к окончанию дня уже какая-то легкость наблюдается, уже какой-то поток подхватываем и наслаждаемся им с лихвой. Вот и я сейчас предлагаю насладиться пятницей, насладиться обедом, насладиться летом, жизнью, ну и немножко самим собой.
0: Слушай, любимая, проверенная, душевное радио. Реклама. В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
2: В Трицыны.
0: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
2: В Трицыны.
0: А выгодные цены?
2: Вы уже знаете ответ.
0: Все для школы и творчества. В Трицыны.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонимского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите. Будет очень душевно.

0: Недушный день.
1: Вы замечали, когда что-то хорошее происходит, появляется желание кому-то это рассказать, кому-то это показать и убедиться, что это правда что-то классное, грандиозное нечто. И я недавно подумала, может, нам на самом деле не так и нужны эти красивые места, эти виды. Может быть, мы просто ищем человека, которому можно первым все рассказать, которому первым можно прислать какой-то рилсик интересный и убедиться в том, что связь есть, контакт не потерян, юмор объединяет или общее представление о мире, ведь момент становится другим, если его есть с кем разделить. И вот я сейчас предлагаю разделить радостный момент в вашей жизни со мной, с душевным радио и со всеми нами. У меня есть 10 промокодов на сайт «Сливки Бай». Вручу их тому сейчас, кто первым дозвонится в студию душевного радио и расскажет нам о том, что его сегодня порадовало. Это может быть какая-то мелочь, это может быть какая-то красивая птица, что-то вам начирикало, близкие порадовали вкусным завтраком. Вдруг на работе с коллегой обменялись улыбками, с тем самым, с которым всегда были в затяжном таком продолжительном конфликте. В общем, любые радости принимаю. Ни в коем случае не будем их оценивать по степени радостности, да, все, что вас сегодня улыбнуло, все, что заставило полюбить эту пятницу, это 28 августа, все подойдет. Дело лишь в скорости, дело лишь в том, кто первым сможет дозвониться в студию душевного радио по телефонам плюс 375-17-370-45-70 или 370-45-74. Телефоны есть и на сайте душевное радио Бай. .бай. Звоните, жду вашей истории с удовольствием, пообщаюсь с кем-то из вас в прямом эфире.

0: Недушный день.
1: Замечать хороший этот навык приходится тренировать, а кому-то он дается от рождения. Не знаю, как у Натальи сейчас спросим. Она первой дозвонилась в студию Душевного радио. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ой, вы с нами, как хорошо. Ну, вопрос мой звучал так. Дозвониться, просьба такая, да, запрос во Вселенную. Тот, кто дозвонится к нам в студию, будет рассказывать о том, что хорошего с ним сегодня произошло. И вот вы, тот самый человек, тут была очередь, телефон разрывался, и я рада, что вы с нами. Делитесь тем, что у вас в жизни хорошего сегодня произошло.
2: Сегодня прекрасный день, потому что, я так полагаю, у всех, у большинства людей сейчас проблема – это школы. Мы с дочерью, как
1: женщины
2: леди, собрались полностью в школу за 2 часа. Я считаю, успех.
1: Это такой успех, достойный аплодисментов. Настолько быстро вам можно продавать какой-нибудь мастер-класс в интернете. Как максимально в сжатые сроки собрать ребенка. Ну что там у вас, школьная форма готова, дневник какого класса вы прикупили?
2: 8-го.
1: У вас уже взрослый ребенок, вы уже просто мама на опыте. Вот поэтому все быстро и получилось. Но удивительный вы человек, удивительная вы с дочкой. Как доченьку зовут, Наталья?
2: Диана.
1: Наталья и Диана, вы нашли в подготовке, в этой рутине школьной что-то хорошее. Быстро все получилось сделать, а ребенок остался доволен обувью, бантиками, или вы просто первая попавшаяся?
2: Абсолютно осталась довольна. Вот так получилось. Первый раз, наверное, за все 8 лет мы нормально собрались, не споря и не ругаясь.
1: А еще ведь конфликты могли быть на почве подростковой, но тоже вы их миновали.
2: Да.
1: Вы из какого города нам звоните?
2: Витебск.
1: Вы из Витебска. Огромный привет Витебску. Ой, как хорошо. Ну, у вас там как погодка сегодня?
2: Шикарная. Кстати, погода тоже очень хорошая.
1: Ну, Наталья, всему Витебску, вам с дочкой мы на Душевном радио передаем привет. Вот отправляем воздушные поцелуйчики в сторону северной нашей столицы. Ну и прямо сейчас я вам вручаю 10 промокодов на сайт сливки.бай, чтобы подготовка не только к школьному году, к любому мероприятию, выходному или ужину, или к отдыху проходила тоже наиболее выгодно и максимально быстро. Спасибо вам большое, Наталья,
2: спасибо
1: за звонок.
2: Спасибо вам большое.
1: До свидания.
2: Спасибо.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Мол».
0: Телефон рекламного отдела МТС А1
4: 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Если захотеть, все что угодно в жизни можно обесценить. Ну вот вам пример, если не верите. Книги. Зачем читать? Мы же уже ознакомились с букварем, неплохо освоили этот навык. Знакомство с букварем, мы буквы знаем, понимаем, видим, распознаем. А эти авторы просто меняют местами буквочки и продают как что-то новое. Зачем? Какой в этом смысл? Ну а закаты? Почему этому ритуалу прощания солнцем вообще люди во всем мире уделяют внимание? Что в этом полезного? Обеды. Зачем их делать вкусными? Поели какого-нибудь энергомыла, сейчас мы изобретем его быстренько, и пошли функционировать. Но жизнь — это ведь не функция, правда? Жизнь — это переживание. А это процесс, это опыт, который нужно в моменте ощущать. А когда жизнь превращается в функцию, она становится просто списком задач, которых у нас тоже полно накануне сентября. Погоней за результатом тоже становится жизнь и каким-то ожиданием будущего, да? Когда мы оцениваем каждый момент на полезность и эффективность. А все, что не проходит, не подходит под критерии, мы просто вычеркиваем. Но, по-моему, нужно научиться быть здесь и сейчас, не откладывать на потом что-то очень важное и нужное. Но даже если оно бесполезное, если оно приносит удовольствие, то оно сразу же попадает в графу «очень даже нужное». Я хочу, чтобы мы с вами сфокусировались на лете, раз уже оно от нас уходит, раз уже пятничное лето мы ощутим только через год. Хочу, чтобы мы на этом закрыли все дедлайны, немножечко себя похвалили и насладились моментом здесь и сейчас. С вами была Ольга Шебека. Мы услышаться сможем в понедельник. Хороших вам, сочных, интересных выходных. Пока-пока.
0: Если отпуск, то все включено. Если радио, то душевное.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Более 10 тысяч преступлений совершено при помощи высоких технологий в этом году в Беларуси. Об этом БелТА сообщили в Генеральной прокуратуре. Как отметили специалисты, для граждан вопросы квалификации неправомерных действий не имеют принципиального значения. Важнее знать, какие схемы существуют, чтобы не попасться на них. Это звонки от лжесотрудников банка, правоохранителей и родственников. Часто предлогом для звонка выступает якобы произведенная попытка оформления кредита. Для достоверности людям могут присылать поддельные документы от имени банка через мессенджеры или на электронную почту. После установления доверия злоумышленники убеждают жертву обналичить или перевести деньги. Единый день безопасности пройдет 24 сентября во всех учреждениях образования. Участие в том числе примут работники МЧС. В ряде случаев планируется провести отработку планов эвакуации людей при пожаре. Процесс обучения безопасности жизнедеятельности, по словам специалистов, продолжается в течение всего года. Например, одна профилактическая акция пройдет и в декабре. Дополнительные поезда свяжут Минск с другими городами перед началом учебного года. Составы запланированы с 30 по 31 августа из Минска в Брест, Гомель, Могилев и Мозырь, сообщает БЖД. Узнать подробнее можно на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении «БЧ мой поезд» или по телефону 105. Альпинисту вернули потерянный в горах в 1963 году рюкзак. На высоте около 3 километра над уровнем моря турист обнаружил незнакомый рюкзак и снаряжение. Находку передали полиции, которая нашла владельца вещей. Ему 86 лет. Рюкзак он сбросил для уменьшения веса и собственной безопасности. И к новостям компании. В Доминос режут цены. Только в августе с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай и по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,53, 10 юаней 4 рубля 56 копеек, 100 российских 3,58.
0: Года на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 4 до 16 тепла, днем в Бресте, Витебске и Гродно плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 25, в Минске завтра без осадков и плюс 24. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: маме.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
0: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.BY по телефону 8017-388-7794.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Доброго дня!

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Дорогой, стой! Там пантера.
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп».
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Беларусь в развитии сотрудничества с Россией выполняет и даже перевыполняет свои обязательства. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает Белта. Александр Лукашенко поблагодарил Михаила Мишустина и правительство России за безукоризненное выполнение своих обязательств перед Беларусью. Минобороны Беларуси подготовило 170 корреспондентов в рамках учения «Военкор». В этом году оно проходит в шестой раз. Тренинг трансформируется под современные реалии ведения боевых действий. Огневая и медподготовка, выживание в лесу в условиях преследования противника, психологические испытания – все это позволяет журналистам получить навыки работы в сложных экстремальных условиях. До самого массового бегового события столицы остались считанные дни. Уже 6 сентября Минский полумарафон соберет около 30 тысяч участников. Дистанция на любой вкус – 21 километр, 5 и 10. Кроме того, есть и детские дистанции. Более подробная информация, в том числе о регистрации, есть в сети. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. И к новостям компании. Государственное учреждение «Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки.

0: и евро 3 рубля 53 копейки, 10 юаней 4,56, 100 российских 3 рубля 58 копеек белорусских.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 4 до 16 тепла, днем в Бресте, Витебске и Грудно плюс 22-24, а в Гомеле и Могилеве плюс 25, в Минске завтра без осадков и до 24 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио вечернее шоу с Дмитрием Кустовым.

0: быстрее до 3 января 2029 года.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Доброго дня.

Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Харизматичный Максим Тимаков. Зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонимского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно. You got it!

0: Вы слушаете «Душевное радио», и что ни говорите, сегодня особенный день и не менее волшебный вечер у нас с вами впереди. Вы спросите, что же там такое произошло, может, праздник какой-то большой? Соглашусь, праздник, и праздник большой, еженедельный праздник под названием «Пятница». Но в этом слове когда-то Робинзон Крузо нашел целую жизнь, как, впрочем, и мы. Ведь выходные – это пусть и маленькая, но очень классная и яркая жизнь. Вам желаем отличного дня и легкого завершения этой трудовой недели. В студии Дмитрий Кустов, вы слушаете «Душевное радио». На работе с вами побудем, по пути домой тоже составим компанию, ну и дома вместе отдохнем. Впереди много классной музыки, еще дам персональную кинорекомендацию, ну а ближайшие 7 минут расскажу, что там за супер смешное ограбление произошло в Египте. Все в стиле фильма «Форсаж», дождитесь.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
3: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
2: Почему ты раньше молчала?
4: Все для школы и творчества в 3 цены.
5: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
6: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: вы слушаете душевное радио. Это была группа «Краски». Песня, которая называется «Весна». Ох, весна, скучаем мы по тебе. Не то слово, уже 28 августа. Хотя кто-то скажет: слушайте, ну осень ведь тоже красивая пора. Эти листья желтые, красные. Не-не-не, ребята, дайте нам еще месяц лета, месяц жары. Ну и, конечно, ваших улыбок. Тем более пятница, выходные начинаются. Я очень надеюсь, что у вас все пройдет по плану. Но у кого, кстати, у кого-то и начались эти выходные. Уже кто-то за рулем. Вот, кстати, автомобильная новость вам в нагрузку. В Египте на скоростном шоссе произошло очень интересное, я бы сказал, курьезное, но крайне дерзкое событие. Именно ограбление грузовика на ходу. Все в стиле фильма «Форсаж». Этот видеоролик уже стал вирусным в соцсетях. Смысл в том, что злоумышленники на синем пикапе вплотную подобрались к фуре, которая мчалась по трассе на высокой скорости, везла курицу. Ну, не одну, много там их было. Так вот, один из мужчин залез на капот пикапа, на ходу вскрыл заднюю дверь грузовика и начал оперативно передавать коробки своему подельнику. Добычей профессиональных гонщиков стали 105 килограммов замороженной курицы. Всего, кстати, фура перевозила 4 тонны птиц. Я думаю, вот у ребят, да, последний заезд на шашлыки.
1: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне.бай.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Знаете, о чем я подумал? Что самое смешное, интересное во взрослой жизни? Ты ведь сам себе и начальник, и бухгалтер, и психолог, и служба поддержки. И все это бесплатно. Но самое интересное, что клиент постоянно недоволен. Я очень надеюсь, что сегодня у вас все хорошо, потому что пятница. Выходные начинаются именно сегодня. Я надеюсь, что вы проведете их рядом с «Душевным радио». Ну, а если собираетесь куда-то далеко поехать, полететь, я уж не знаю, где вы обычно едите шашлыки, там плохо ловит приемник, не нужно его настраивать. Вот на своем мобильном телефоне или на планшете, или на ноутбуке включить, пожалуйста... Ну да, для начала его включите, а потом наберите душевное радио.бай. Это наш сайт, вверху есть кнопка онлайн-вещания. Жмите, и мы с вами в любой точке планеты, причем в идеальном качестве. Очень скоро расскажу вам про одного туриста из США, который оставил плохой отзыв одному музею, но сделал ему просто потрясающую какую-то колоссальную рекламу. Курьезная новость уже через минут 7-8, дождитесь.
1: Душевное радио. Слушай, любимое.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Если вы думаете, что эта пятница у вас интересная, то вот один турист из США точно запомнит ее надолго. Слушайте, поехал он в один музей. Называется New Bedford Whaling Museum. Но надеялся полюбоваться китами. Но все-таки в названии слово «whale» есть, да, кит. Вот только никаких живых китов он там не увидел. Ну, естественно, рассердился, оценил это место на одну звезду, написал в интернете, что это худший океанариум в мире. Но проблема в том, что это заведение вообще не океанариум, а музей, посвященный китобойному промыслу, то есть там скелеты. Сотрудники музея, кстати, не стали обижаться, вместо этого принялись продавать сувениры, украшенные ругательной фразой. Ну, фраза тоже была в его комментарии. Кстати, как вы понимаете, недовольство посетителя превратилось в очень удачный рекламный ход, ведь спрос на новую продукцию всегда необычайно велик. Слушайте, я как-то так в Турции ехал на дайвинг, но попал на рафтинг. Я честно, я ехал на дайвинг, думаю, ну, на рыб посмотрю, а там рафтинг, весло дали, каноэ, четыре порога. Я думаю, слушайте, может, сейчас так на рыб смотрят.
1: Реклама.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
2: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: Впереди хороший знак.
7: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Шер, в эфире душевного радио. The music's no good without you. Без тебя и музыка какая-то не очень, но я очень надеюсь, что сегодня у нас с вами все гармонично. И я здесь, меня зовут Дмитрий Кустов, и музыка вам нравится. Ну и Дарья Утюжникова здесь очень-очень скоро. Примерно через 7 минут обновим новостную ленту. Ну и еще узнаем о погоде на ближайшие сутки. Тем более сутки-то горячими будут, выходные надвигаются. Ну и еще в ближайшее время расскажу, какой новый рекорд установил внедорожник Джили. Все, в ближайшее время. Вам отличного вечера.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Дорогой, стой! Там пантера!
4: Какое стой? Бежим!
5: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Чем увереннее вы начинаете, тем больше получаете. В комплексе «Минск-Мир» скидки на жилую и коммерческую недвижимость. При первоначальном взносе 50% скидка 5%. Дальше – больше. При 100% оплате – до 14%. Скидки действуют при рассрочке на 1 год. Подробности по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 17 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
3: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
4: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
2: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко уверен, что Россия и Беларусь справятся с общими проблемами. Об этом президент заявил на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает Белта. Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Россия будут решать общие проблемы, особенно ту, которая связана с югом Беларуси и западом России. Президент уверен, что эти вопросы будут решены, несмотря ни на что. На площадке у концертного зала «Минск» проходит масштабная акция МВД «За безопасность вместе». Она является частью большого республиканского марафона «110 лет в едином строю», передает Белта. Правоохранители подготовили для гостей мероприятия интерактивные локации различных подразделений. На каждой из площадок можно узнать подробности работы стражей порядка. Закрепить полученные знания можно в викторинах и конкурсах. За успешное прохождение – приятные призы. Минсвязи объявила старт приема заявок на реализацию пилотных проектов по направлению средства бесконтактного доступа к помещениям зданий. К подаче заявок приглашаются белорусские IT-компании, которые имеют собственные разработки в этой сфере. Чтобы принять участие в отборе, необходимо до 26 августа-октября подать заявку. Подробная информация на сайте Минсвязи. Крупнейшая в Беларуси выставка ретро-автомобилей Vintage Day пройдет в столичном футбольном манеже 29 и 30 августа. В экспозиции более 400 авто, десятки мотоциклов и винтажных велосипедов. В этом году около 30% машин будут показаны впервые. Помимо иномарок будут и авто советского периода. Ежегодная посещаемость выставки превышает 20 тысяч человек. Экспозиция будет работать с полудня и до 9 вечера. И к новостям компании. В Доминос режут цены. Только в августе с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай и по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,53, 10 юаней 4 рублей 56 копеек, 100 российских 3,58.
2: На Душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 4 до 16 тепла, днем в Бресте, Витебске и Гродно плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 25, в Минске завтра без осадков и плюс 24. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу», час проверенных драйвовых хитов с Дмитрием Кустовым.
2: Реклама.
6: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
8: Это не я.
7: Это слонимская колбаска? Сама меня нашла!
8: Вкусно так, что пальчики оближешь.
9: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
10: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
11: I'll be back.
12: Каждый будний день с 17 до 18.00.
10: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

100 Беларусь, встречай, Мафик на связи. Осенью мы с вами увидимся в Минске. 16 октября я выступлю во Дворце спорта на душевном фестивале в концерте «Звездный шансон». Я выйду на сцену, чтобы спеть для вас свои жизненные и честные песни. Берите друзей и близких, настраивайтесь на правильный лад и приходите на концерт. Обнял каждого. Очень жду нашей встречи.

0: Вы слушаете «Душевное радио», да, в этом часе ускоряемся. Ну а как еще ехать за город? Тут надо не просто ехать, а лететь и мясо довезти на шашлыке, чтобы не испортилось. Давайте этот час проведем вместе. У нас тут музыка в дорогу, ближайшие 50 минут, ну и не только. Еще я, Дмитрий Костов, очень скоро расскажу вам, какой новый рекорд установил внедорожник «Джили». Все это в ближайшее время, ну а пока загляните в наш Инстаграм. Ну, вдруг вы не в дороге, вдруг есть время посмотреть, как мы здорово там проводим время за эфиром, какие гости к нам приходят, ну и подпишитесь, нас там уже 13 тысяч, хотелось бы 14. Вам легкого вечера и с пятницей.
1: Реклама. Не жди сезон, купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть» за шинами к нам. В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор? В Трицыны. Где стильные тетради и трендовая канцелярия? В Трицыны. А выгодные цены? Вы уже знаете ответ. Все для школы и творчества. В Трицыны.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
1: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Прокачай авто музыкой в дорогу. Душевное радио.

0: Турбомода в эфире Душевного радио. Каникулы. Настоящее счастье для всех школьников. Этого счастья осталось примерно 3 дня. Вот, кстати, мой сын в этом году идет 1 класс. Я думаю, он еще не осознает всю ценность лета. Ну, ничего. Я думаю, через год все узнает, да? Все прочувствует на себе. Вам желаем удачного вечера. Тоже цените момент, тем более пятница. Сегодня нужно хорошенечко отдохнуть и удачного пути. Вот, кстати, если за рулем, автоновость вам в придачу. Компания Geely, знаете, такую установила в этом году сразу несколько мировых рекордов, но сейчас им удалось покорить отметку в довольно нехарактерной для себя области. Новый внедорожник Geely Galaxy Battleship 700 установил мировой рекорд среди серийных, вот важно, серийных автомобилей. Поднялся он на высоту 6 километров, представляете? Китайская компания опубликовала соответствующее видео на своей странице в соцсети. Важно подчеркнуть, на самом деле важно, что Geely не модифицировала Galaxy Battleship для покорения вершин. То есть рекорд поставил самый обычный серийный автомобиль, который вот есть в продаже. Ну, кстати, оснащается он гибридной установкой с 3 электромоторами и совокупной отдачей в 1128 лошадей. Только представьте себе, мне кажется, вот настоящее счастье, да, для всех мужчин, которые хотят побыть в одиночестве. Но обычно мы вот в душе стоим по полчаса, думаем о жизни, да? А здесь сел в Geely Galaxy Battleship и куда-нибудь на гору, да? 6-километровую. Ну еще найди тут у нас.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Вы слушаете «Душевное радио», музыка в дорогу в нашем эфире еще ближайшие полчаса, чтобы поскорее, побыстрее добрались уже за город, начали жарить тот самый шашлык, о котором целую неделю мечтали. Ну, кстати, может, вы домой едете и решили эти выходные провести в четырех стенах? Тоже неплохо почитать книгу, ну или посмотреть фильм. Вот, кстати, если второе, дам вам персональную кинорекомендацию чуть попозже, так что дождитесь, очень неплохое кинцо мы с женой недавно посмотрели. Дождитесь обязательно. Ну а пока удачного пути или приятного аппетита вместе с «Душевным радио». Дальше в нашем эфире очень динамичные классные хиты.
1: Реклама.
2: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
3: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
4: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Вы слушаете душевное радио, это Отника и Celebrate the Love, празднуют любовь. Ну, мы сегодня с вами празднуем кое-что другое, ну, например, пятницу, да, вот с этой самой пятницы я вас и поздравляю. Кстати, недавно тоже с женой отпраздновали события, чуть-чуть заранее пошли в магазин, я говорю: дорогая, ну вот что тебе надо? Она говорит: да я просто с тобой за компанию посмотреть. Ну, спустя час у нас какая-то новая посуда, новая какая-то, я даже не знаю, ковырялка для еды на сковородке, стакан и еще какая-то штука, о назначении которой я, видимо, узнаю уже после развода. Да, пореже ходите так в магазины. Вам хорошего вечера. Дальше в нашем эфире музыка. Причем музыка в дорогу, чтобы быстрее добрались до пункта назначения.
1: Музыка в дорогу. Наша сборка. Душевное радио.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

Вы слушаете «Душевное радио». Дальше у нас по плану проект «Саш». Чтобы чуть-чуть еще ускорились и побыстрее оказались там, где давно хотели, давно мечтали. Но еще у нас очень скоро встреча с Дарьей Утюжниковой. И послушаем очередной выпуск новостей. Еще расскажет о погоде на ближайшие сутки. Ну и следом я расскажу вам про «Мазду». Ну, не просто что-то там об этом концерне. Нет, ребята собираются выпустить спорткар в стиле «Ламборгини». Представьте себе, вот об этом очень скоро. Вам легкого вечера и удачной пятницы.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Маяк Минска».
1: Что нужно успеть до конца лета? Воспользоваться возможностью купить коммерческие помещения в комплексе «Маяк Минска» по специальной цене. Успейте до 31 августа. «Маяк Минска». Звоните прямо сейчас. 7675.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Беларусь в развитии сотрудничества с Россией выполняет и даже перевыполняет свои обязательства. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает Билта. Глава белорусского государства отметил, что встреча с премьер-министром России намечалась давно и проводится в преддверии запланированных на следующий день переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Завтра лидеры стран обсудят целый комплекс тем. С 1 сентября в национальной системе электронного сбора платы за проезд Белтолл вводятся изменения. Помимо обновления тарифов для всех типов транспортных средств, нововведения затронут условия проезда по подъездным дорогам, ведущим к Минску. Для машин с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонн, зарегистрированных на территории стран-членов ЕС, проезд по дорогам Беларуси остается бесплатным. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 10 участках в Минске. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского и на Партизанском. На улицах Орловской, Радиальной, Ваупшасова, Аэродромной, Ташкентской, Маяковского, а также на МКАД. ГАИ просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Душевный фестиваль – грандиозное музыкальное событие снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон» – один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье – Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,53, 10 юаней 4 рубля и 56 копеек, 100 российских 3,58.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 4 до 16 градусов тепла. Днем в Бресте, Витебске и Гродно плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 25. В Минске завтра без осадков плюс 24. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио вечернее шоу с Дмитрием Кустовым.

0: Это душевное радио. Вам желаем максимально легкого, стильного, классного вечера пятницы с началом выходных вас. Ну, а кто-то уже торопится, решил и поужинать побыстрее. Вот вам приятного аппетита. Кстати, я задумался, ведь самый проблемный прием еды – это вовсе не ужин, не обед, а, конечно, завтрак. Ну, потому что постоянно мы торопимся куда-то, что-то не успеваем, вот что было, то и съели. Могу дать вам рекомендацию, как сделать завтрак идеальным. Приготовьте глазунью под любимые хиты. Ковринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Но совсем скоро появится новый дизайн упаковки. Представляете? Ищите все это в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Ну и еще раз приятного аппетита! И, конечно, легкого вечера. Сегодня вечер волшебства, потому что начинаются выходные. Давайте проведем их вместе. Ну или, по крайней мере, этот час. Меня зовут Дмитрий Кустов. Вы слушаете душевное радио. Очень скоро расскажу вам про то, чего готовится выпустить Mazda. Ну, покусились они на святое. Выпустят спорткар в стиле Lamborghini. Да, все это в ближайшие минут 8-9 в нашем эфире. Но чуть позже дам персональную кинорекомендацию. Очень классный фильм сегодня посоветую. Если планов нет, хочется посмотреть какое-то кино.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: 30 августа Суперлото разыграет 25 000 рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
3: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
4: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
3: Вкусно так, что пальчики оближешь.
5: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.

заменить актуальный Roadster, либо станет серийным воплощением концепта Iconic SP. Но его показывали еще в 23-м году. Но самое это интересное, очень много там в этом автомобиле направлено на повышение безопасности спорткара. Была показана конструкция, которая перераспределяет энергию при лобовом столкновении на заднюю часть автомобиля. Это решение, скорее всего, призвано минимизировать повреждения салона, ну и, конечно, нанесение вреда водителю и пассажиру при ударе. Вот, мне кажется, знаете, ничего и никогда не сможет заменить классику. Ведь, правда, ну, Lamborghini есть Lamborghini, ну и Mazda мы, конечно, желаем максимальной удачи. Дальше у нас по плану группа «Блестящие». Я напомню, что этот коллектив в золотом составе на душевном фестивале 17 октября во Дворце спорта в Минске споет на танцплощадке душевного радио. Так что не пропустите.

0: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
1: Младенцы рождаются без коленных чашечек. Хрящ начинает превращаться в кость только в возрасте 2-6 лет.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Вам желаем максимально классного и легкого вечера. И очень надеюсь, что вот этот вечер пятницы запомнится вам надолго. Ну, а если вы хотите не просто запомнить какой-то вечер, а улететь вообще в другое измерение, куда-то в космос, приходите 5 сентября на площадь у Дворца спорта. Там в рамках городского фестиваля «Настроение лета» состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Там же харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров «Душевного радио» и фотографиями на память каждому желающему. Ну а те, кто придет в тематическом образе, получат суперприз от генерального партнера Слоневского мясокомбината. Ну и главная интрига, прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. Все это 5 сентября в 17:00. Приходите, будет очень душевно. Ну, а если этот вечер вы решили провести не в гостях, не на природе дома, аккуратно, спокойно, так знаете, тихо, какой-нибудь фильм себе на вечер выбрать, я помогу очень скоро. Я думаю, через минут 10 дам персональную кинорекомендацию на этот вечер. Очень классное кино. Не пропустите.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Live.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
4: Белбланк – более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Зачем тебе флешка? У тебя есть душа.

Вы слушаете душевное радио. Ну да, сегодня не все гуляют так, чтобы душа развернулась, а потом свернулась обратно. Кто-то решил просто отдохнуть от тяжелой трудовой недели. Просто дома посидеть, сериал классный включить, ну или фильм. Вот если фильм один вам посоветую прямо сейчас, недавно посмотрел. Вы знаете, вот картина из тех, которые не отпускают до самых последних минут, если такое нравится. Моя личная кинорекомендация вам сегодня — фильм, который называется «Невидимый гость». В 2016 году, если не ошибаюсь, он вышел, ну а режиссером стал Ориол Пауло. Ну, это, кстати, испанский триллер. Да, именно триллер, поэтому, если хотели расслабиться, не получится. Ну и специально сильно не буду рассказывать про сюжет, потому что это именно тот случай, когда чем меньше вы знаете про фильм, тем лучше. Скажу одно, у вас будет ощущение, что вы уже все поняли. Правда, через минут 10 вы свою версию поменяете. Потом еще раз, ну и ближе к концу фильма начнете подозревать уже вообще всех. Вы знаете, вот мне нравится в таких фильмах ощущение, вроде сидишь на диване, отдыхаешь после работы, а мозг внезапно вышел, да, на смену. Но, кстати, если будете смотреть вдвоем этот фильм, еще лучше, можно такое, знаете, маленькое соревнование устроить, кто первым угадает, что произошло на самом деле. В общем, ловите личную кинорекомендацию, фильм, который называется «Невидимый гость» 2016 года, если сегодня нечего посмотреть, но если сегодня гуляете, завтра посмотрите.

0: слушаете Душевное радио. Слушайте, ну и я также в припрыжку удаляюсь от вас в выходные, буду отдыхать. Я надеюсь, вы тоже колоссально отдохнете. Запомните эти выходные надолго. Меня зовут Дмитрий Кустов. Ну и кстати, примерно через час в этой студии, да легенда, чего уж говорить, легенда, Дмитрий Санкович. Если кто-то смотрит сейчас видеотрансляцию, на заднем плане вы все видите. Видите этот самый ковер, видите танцплощадку. Через час здесь будет очень горячо, не пропустите. Ну а я вам желаю отличного вечера. Услышимся с вами в понедельник. Пока!
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным пройдут завтра. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Также сейчас проходит встреча главы белорусского государства с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В центре внимания практические вопросы в развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Министерство иностранных дел призвало белорусов соблюдать меры личной безопасности и учитывать текущую обстановку при поездках в Непал, Индию и Китай. В МИД напомнили, что 26 августа на границе Непала и Китая произошли разрушительное наводнение и сход оползней, вызванные землетрясением и аномальными ливнями. Природная катастрофа повлекла за собой многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения. Мобильный сервис по оформлению электронных европротоколов в Беларуси запустят примерно в октябре-ноябре этого года. Водителям больше не нужно будет заполнять бумажный формуляр и рисовать схему ДТП вручную. Это можно будет сделать в мобильном приложении. Для удобства в нем предусмотрены пошаговые инструкции для заполнения формы. В Испании в музее города Вильены за 4 минуты украли сокровища бронзового века. Сигнал тревоги раздался в 5:20, и уже в 5:24 грабители покинули здание. Злоумышленники приехали на нескольких машинах и, вероятно, проникли в музей через окно. Незадолго до ограбления сигнализация сработала в городском спортцентре. Полиция выясняет, не было ли это отвлекающей уловкой, к которой прибегли грабители. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,53, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,58.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 4 до 16 тепла, днем в Бресте, Витебске и Гродно плюс 23, в Гомеле и Могилеве плюс 25, в Минске завтра без осадков и плюс 24. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Приятного вечера.
3: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то.
1: Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонинского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
2: и Артем Скороль.
1: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

время. 20 часов. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

0: Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.
1: Танцплощадка. Все абсолютно верно. Давайте сверим. В начале время, потом страну. 20 часов 31 секунда. Вот примерно так показывают мои студийные часы. Вы правильно настроены. Волна душевного радио. Это Дискач. Это самая масштабная ретро-дискотека Беларуси.
0: Танцплощадка.
1: Ох, ничего себе. Вот так вот. Да, меня зовут Дмитрий Санкович, «Воли судьбы». Я оказался создателем данного проекта, чему несказанно рад и счастлив. Потому что именно с вами мы, друзья, запустили настоящий тренд возрождения нашего удивительного поколения, потому что чего греха таить, скучали. Сейчас ретро-дискотеки практически везде, там, и в библиотеках, и в селах. Это здорово, это классно. Меня часто спрашивают: Дмитрий, а вот вам не обидно? Вот вы все это когда-то начали. Абсолютно не обидно. Ребята, чем больше людей в любых уголках будут приходить, вспоминать эту музыку, танцевальное движение, вот эту вот атмосферу, тем больше людей будет намного счастливее, чем, может быть, они даже есть сейчас. Поэтому отвечаю сразу, абсолютно не обидно. Включайте, танцуйте, копируйте плейлисты. Самое главное, это что? Правильно. Люди и их состояние души. Ну, а это радиовариант, то, с чего когда-то все и началось, и продолжается. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера мы здесь встречаемся при помощи соцсетей. Мы есть и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Инстаграме. Только вот в Инстаграме мы на собственном аккаунте. Мы называемся «Танцплощадка Official». Я смогу прочитать ваше какое-то поздравительное, там, восхитительное или не очень сообщение только с аккаунта «Танцплощадка Official» в Инстаграме. Ну, а так, душевный радиочат мы в Телеграме, ВКонтакте, в Одноклассниках сказал. Пожалуйте в ТикТок, ДД Санкович, вот там вот я тоже присутствую. Буду вращать головой лысой на 360 градусов. И еще раз напоминаю, самое важное, экономьте сообщения, потому что я прочитаю только одно, единственное, от одного человека за всю программу, потому что их будет очень много по всем соцсетям. Да и не в сообщениях дело, а сообщение в огне, который загорается. Я почему-то абсолютно уверен. Этот огонек отражается в глазах людей, когда мы встречаемся на живых танцполах. Я почему-то уверен, что именно так случится и в радиоварианте. 3, 2, 1. Ну что, поехали! Танцплощадка!
0: Танцплощадка!

я не знаю, еще ни разу, по-моему, из вот компаний, которые делают памятники, нам не писали. Но если таковые имеются, ну, может, танцуют под конкретный камушек. Так, где мы в Телеграме? Будьте внимательны. Душевное радиочат. Набираем латиницы. Появляемся в Телеграме. Добро пожаловать на танцплощадку. Миша, здесь мужу Ломову Вячеславу Оксана передает привет.

0: подпеть. Можно подпеть. Все готовы?
1: Не ходи к нему навстречу, не ходи.
0: У него... Раз, два, три.
1: У него гранитный камушек в груди.
0: Абсолютно верно. Привет Ирине из Юкайтиса, Сергею тоже, соответственно, из Юкайтиса. Ребят, привет огромный. Люблю, ну, вы знаете, как я вас люблю. Бой, всем пацанам. Пацанам посвящается. Так, мужу Рамилю мы с Исмаилом ждем. Любим традиционно. ТикТоку, привет! Танцуй с Беларусью, ТикТок!

Я сейчас вот крикнул вам, встаем с дивана, сразу почувствовал себя вот этими вот, кто не там, аэробика была, да? И жены так подходили, ты аэробику смотришь, мы, да, занимаемся, а мы что, просто на эти салатовые комбинезоны, да, облизывались. Жену Ину с прошедшим днем рождения, счастья, здоровья, всех благ, любящий муж, дочь, сын с тобой. На даче танцуют под душевное радио, Алла и Ксюша присоединились, Михаил Возняков в инсте. Больше движения. Еще больше движения.

Продолжаем набирать обороты. Так, что у нас тут? Это я передал. Приехали на дачу, жарим. Колбаски жарят. Жарят колбаски. Семья Шевелевых из Павловска, Павловского, видимо. Посада всегда со мной, Валентин. Спасибо. Своим кумсиком. Ну, как нежно, мужу и дочке от Татьяны.

меня такой шикарный ковер висит за спиной. Можете посмотреть на лайв-трансляции. Да, и, ребят, все, кто у нас новые в Телеграме, будьте добры. Вот я не робот. Правильно, Татьяна, проверяемся. Мне ТикТок говорит, ты из дому кричишь? Я говорю, ну...

озвучивал сообщение, вначале похолодел слегка. Сергей написал: «Добрый вечер, танцплощадка». Я вначале прочитал: «Закопали картошку». Я думаю, что у людей там происходит? Как докопали картошку. Жарим шашлык, балдеем под музыку. Серега, дэнс где?

Техногомель, жене Светику привет, люблю свою коброчку, жду дома, медвежонок, ух, какие высокие отношения. Моих первоклашек Дамира, Мирославу, Инна, ну, радость, конечно, у детей будет пару дней. Инночка, вам терпение. Коллектив маршрутчиков Могилёва очень просит. Дмитрий, я бы с удовольствием, но если бы это были человеческие имена, а не какие-то погоняло, какие-то яги, там, маска, не-не-не. Давайте по-человечески. Приехали после рабочей недели с мужем на дачу, отдыхаем, слушаем душевно. И пятничные традиции очень спешили, чтобы успеть.

замечательной датой. Ну, не могу, MC Hammer не подойдет сейчас. Давай как-нибудь другой раз, Саш. Но я тебя искренне поздравляю. 5-0 в твою пользу. Детский возраст абсолютно. Только вперед и не оглядываться на хрустящие суставы. Договорились? Елена, пятница на даче. Душевный радио. Спасибо.

снова Дианочка. Это все в Телеграме. Своим друзьям, отжигающим командировки под душевное радио. Тимакову, Саше и Сидоровичу, Вадиму от Кушнира. Владислава есть. Далее. Мужу Андрею, Бакасику, отдыхаем на даче. Готовим креветки. Вы у вас на даче живут креветки, Мария? Это вы где-то в Испании? С тобой.

вот смотрите, мне уже по-китайски пишут. Я вообще ничего не понимаю, переводчика у меня нет. Ребят, в Телеграме душевное радиочат мы называемся. Приходите, будем рады. Где в ТикТоке? Ну, ищите мой аккаунт Дмитрия Санковича. Там и в ТикТоке масса всего. Так, всех маршрутчиков Гродно от Валеры. Передаем привет нашим любимым контролерам Синкевич Ирине Марьяновне и Андрею Викторовичу, который похож на меня своей прической. Я правильно понял? Обидели?

0: Игорь, меня поздравляет с возвращением в эфир. Спасибо, я тоже скучал. Анатолий из Гомеля с окончанием пробной работы на каникулах. Ты большой молодец.
1: Я верил в судьбу, я не умолял.
0: Из себя может Толя выйти настоящий монтажник. Спасибо. Первая работа у парня была. Красавец.
1: Ведь жизнь — это вечный большой карнавал. Я узнаю тебя.
0: Ну и доченьке Арине из деревни Хальч. Какая красивая деревня. Елена, мы верим, любим тебя, мама и папа. Продолжаем. Слушайте, ну вы подрасслабились, пока меня не было в эфире. Я все равно не отстану. Все равно поднимаемся с диванов. Все равно поднимаем руки вверх. Все равно поднимаемся.

Слушайте, ну отдыхать это не работать, это понятно. Огромный привет моему любимому мужу Дмитрию из города Минска. Дим, я знаю, что сейчас ты за рулем, слушаешь нас в площадке. Хочу сказать, что ты у меня самый лучший. Ну, я ж тоже, Дима, так чуть-чуть на себя. Жду тебя дома с ужином. Целую. Анна. Вау. И я прям чувствую, как засветился внутри автомобиля человек, да? Это наши любимые жены. Поехали!

мы в Телеграме. Душевное радиочат мы в Телеге. Приходите. Только с хорошим, пожалуйста, настроением, без капризов. Песни мы не ставим на заказ. Да, я вот каждый раз этот плейлист — это моя музыкальная картина, как автора данного проекта. С какой страны, Павел Григорьянц? Так это Беларусь, это город Минск. Это топ-5 радиостанций Беларуси. Душевное радио.

Я приветствую нашу дружную компанию, все эти одноклассники, но их тут сегодня как немного, да? Ну, картошка она такая, сама себя не выкопает, да? Дмитрий Кузьменков, Пашенька мой Матиевский, дорогой друг, привет вам огромный!

0: Итак, друзья, еще раз напоминаю, это площадка Official. Мы именно на этом аккаунте в Инстаграме. Привет Сергею Коновалову из Гомеля. И всем, кто находится с нами на острове. Алла Лазебникова написала. Малек. На острове Малек. Слушайте, вы там сами по своему желанию или забыли вас там?
1: Танцплощадка на душевном радио.
0: Ох, это вот мы задали темп. 20:29, половинка часа. Ну и просто легендарный медляк. Если есть кого пригласить, приглашайте.

хотя бы кто-то обхватил друг друга под эти великие аккорды. Ну, в любом случае, это наша традиция. В серединке слегка отдохнуть. Ну что, погнали дальше. Как настроение? Так, с нами можно общаться, конечно, только по делу. Без нытья всяческого, да? Мы есть и ВКонтакте, и в Одноклассниках, Душевное радио. Мы есть в Телеграме, Душевное радио чат. Мы есть в Инстаграме.

Бухай, передадим привет хорошей ночной смены Вишню Павлу Антоновичу, всей фирме Golden Freedom. Ух ты, прям по ночам там, да? Ну, Golden Freedom, они должны по ночам, да? Как настроение, ребята? Танцуют все, добавляю солнце, не щадя живота своего.

Михаилу от Татьяны полетело. Я ж четко прочел. Не прилетело, а полетело. Михаилу от Татьяны. Алексею, не скучай, Леха. Будьте сладко, Аленка не жадина.

Так, Олегом автобусный парк города Гродно. Антон, как всегда, с нами. Так, семейство Ясючени Игурских. Заготовки яблок на сушку. Кем мы классные все. Ну, друзья, понятно. Ой, от Леши Барсукова, тоже мой друг хороший. Папа Михаил Павловича, с днем рождения. Здоровья тебе, ты золотой человек. Мы тебя очень любим. Завтра жди нас с подарками, многоточие. Ну,

название вашего такси или это горы? Я не знаю. Агрогородок Долгинава. Понял, спасибо. В кабинет массажа номер один города Гродно Владимиру Анатольевичу, который спасает людям плечи, поясницы и прочие части тела. Саня Терентьева, спасибо за то, что работает, когда остальные уже наслаждаются пятницам. Всем отличного завершения этого лета. Сань, ну, давай, держись. Владимир Анатольевич, у вас, видимо, золотые, сильные руки. Саша мне врать не будет. Из Гродно привет. Громче даем. Учимся Абрам от Юраси Алены из Хьюстона, ТХ, за бортом плюс 37. А мы едем по городе, по справах, под душевное. А мерится. Танцуй!

смотрите, у людей еврофасады разговаривают. Мне привет от еврофасадов передали. Я прям представляю, каждая плитка отдельно, да? Наташа, я тоже скучал, я очень рвался в эфир. Так, Андрей, постоянно только Лида, улица Дзержинского, пятница на всю катушку звучит душевная танцплощадка. Сегодня заглушая Лидбир. Слушай, а мы уже можем потягаться. Спасибо, Андрей. Катя, Юрий.

областным центром. Спасибо, будем думать, Юра. Любимые мамулечки Олеся Чернявская от Евгении пробежали под танцплощадку. Было круто, весело. Жень, да всегда пожалуйста. Только от вас это очаровательное создание. Зовут ее Танечка, ведьмочка с Минска. От Александра она поймет. Ух ты, Соня, не попалились, нет? Так, Паша, Олежка, ваша я уже прочел. Одно сообщение от одного человека. За всю программу, пожалуйста. Зеленый гай всем соседям. Хорошего вечера с душевным радио Гродно. Это дачное товарищество такое, зеленый гай. Красиво. Маме Ольге Валерьяновне, Терентьевой от Полины. И любимой супруге Валентине Никитенко, сыну. Не спалите шашлыки!

Извините, видос нам прям с Америки прислали, да? Вы посмотрите. Но это точно мы. Смотрите, у них там лето и светло. А мы тут танцуем. Хьюстону

Official, не путайте. Если вы написали свое сообщение на другом аккаунте непосредственно самого душевного радио, там сверху есть ссылочка на аккаунт, где я смогу прочитать в момент программы «Танцплощадка». Макафон. Ой, мужчины. Уважаемые, не знаю, что вы будете делать, но песня для вас про вас. Мужу Артему пламень привет от его Татьяны. Люблю, скучаю, жду. Холодно без тебя, держись, ребята. От Жанки с 10-го маршрута города Гродно, Беркут Числава с 32-го маршрута. Вы посмотрите, что творится!

интересное сообщение такое. Полина написала: поздравляю сестру Сашу, совершенно вышла замуж. Ну, Полина, я когда еще занимался проведением свадеб, когда там сестры поздравляли, я говорю, ну понятно, откуда такая радость в голосе, например, наконец комната освободилась, да, Полина? Ну, поздравляю, девочки, да. Привет глуховатым красавицам Кате, Юля, Чарли и Сане Левковичи. Ждите, сегодня зажжем. Ну, Александр так достаточно бодро наметил планы на будущее. Продолжаем. Ой, 20:52. Первый час, скоро все. Но будет еще второй. Для тех, кто случайно подключился, все верно. Это ТОП-5 радиостанции Беларуси. Душевная радость.

практически позади. У меня осталась наша традиция. Это рок-кнопка. Ну, сегодня она будет не совсем рок, но все равно это люди, которые слушали именно эту команду и, скажем, фанатели по ней, конечно, снисходительно смотрели на нас, когда мы включали «Ласковый май» или «Мираж», да?

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

0: Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.
1: Танцплощадка, погнали! Итак, друзья мои дорогие, мы с вами танцуем, мы с вами завершаем рабочую неделю на волне самого душевного радио. Меня зовут Дмитрий Самкович, и это самая масштабная дискотека Беларуси под названием...
0: Танцплощадка.
1: Абсолютно верно, впереди 60 минут. Ну так не будем их терять просто так. Общаемся, друзья, приходим к нам в Телеграм, душевное радио чат, Инстаграм, танцплощадка офишл, ВКонтакте, в Одноклассниках. Душевное радио. Это всем вам. Всем сотрудникам ГРВК. Хороших выходных после плодотворного ТСУ.
2: Я чувствую себя Штирлицем.

Антон, добрый вечер. Какой возрастной ценз на субботний вечер возле Дворца спорта 5 сентября? Никакого! Ребят, там очень душевный такой вечер мы вам подготовили вместе с танцплощадкой.

привет любимому мужу Ивану, от сына и жены Юли. Любим, скучаем. Мои булочки, Дэн Джексон. Наташа везет меня в Привольный. Я люблю, пусть не злится. Я же не специально.

Слушай, ну я не знаю, это может быть тоже человек там, как вот Дэна Джексона везут, там смеются, да? Косяк Наталье Александровне. Солнышко, мой любимый, выходи за меня замуж. Андрей, я на всю планету озвучил. ЗАГС, Наталья Александровна, везите его в ЗАГС, пока теплый.

Ребят, будьте внимательны, кто пытается нас найти в Инстаграме. Мы танцплощадка Official, вот именно на этом аккаунте. Лонскую, наверное, Анастасию с прошедшим днем рождения. Катя, с удовольствием поздравляю. Ну что, пусть жжет. Слушайте, а когда еще жечь, как не свой день рождения? Ну, пусть будет потом немножечко стыдно, но это же не стыдно.

душевное звертание. Мы вас чакали. Дякую, Константин. Вельми приятно. Могилев помнит, уважает. Варера мне в ТикТоке написал. Следите за афишами. Скоро старт нового сезона танцплощадки. Не пропустите. Ну, вы знаете, мне всегда мало движения. Мне бы поболее. Тем более, что я верю, что люди, которые росли и прокачивали себя под такую музыку, они бессмертны. Привет Ивану Юрьевичу. Дед, доброй ночи. Обнимаю. От Ну-ка, Родиона и Влады. Огромный привет фирме Анюр Экспресс от Беркута Вячеслава. Ну, Дэн, я что мог сделать? Всех коллег 49-й школы с новым учебным годом. Здоровья и терпения. Татьяна Наумович.

Кстати, ну если вдруг из ТикТока, тоже с удовольствием передам. Стримим мы танцплощадку там с моего аккаунта. Дмитрий Санкович, заходите. Юлечке Карпик, огромный привет.

Не сильно резко я взял вверх, все справляются. Так, где мы в Телеграме? Душевный радиочат. Мы в Телеграме, где посмотреть? Пожалуйста, видеотрансляция есть. Либо с нашего сайта душевныйрадио.by, либо вот в Телеграме видеочат. Это тоже трансляция прямо из студии с профессиональных 4К камер.

зацените. Я ж каждый раз, когда начинаю эту площадку, вешаю себя за спиной ковер. Дима Кустов тут подлип сегодня. Дима, где ты его взял? Я говорю, это личное. У меня ковер сзади. Ну, в смысле, не у меня, а на заднем фоне. Хлопцов с Могилёва, Сашку, Зубику от Димона Юликовича, преддатчиком СТ «Заря». Ну вы же танцуете на Ямале, слышно душевное радио через ТикТок. Снежинка-северянка, спасибо большое. Ямал с нами!

Валечка Матиевская моя чуть приуныла там. Валь, ну, слушай, такие люди, как ты, мы собираемся жить вечно, да? Пока все идет хорошо. Валь, я в тебя верю. Давай выше нос.

главное человеческое качество какое, Тимон? Это терпение. Все вижу, но у меня не очень много музыкальных ям, где я могу передать ваши приветы. Лучше музыка, поверь, лучше атмосфера. Ну ладно, с днем рождения Дюбанову Валерию. Ну,

практически на рэве, да? Всем учителям СТ «Березка» города Могилев поздравляю, сочувствую. Лёлик из Могилёва. Ну, они у нас люди сильные.

Юля, вы были невнимательны. Я передавал привет ему же Ивану, от сына жены Юлю. Любим, скучаем. Все это я читал. Юль, будьте внимательны. Мне не в моих правилах повторять, да? Ну, это просто нечестно по отношению к другим будет. Эй! О, крикнул. Нормально. С долгожданными выходными, Оля. Ну, выжили же, да? Но моя волшебная песня «Свекровь» меня спасла. Люблю ее очень, мамочка, люблю очень сильно. Здорово. Паша Саматова, Дима Кабака, успехов там, счастья. Пух традиционно мужу Дмитрию Карпиловичу. Он меня обиделся, не разговаривает. Я очень люблю, не дуйся, пожалуйста. Дим. Город уснул, город молчит. Дуться — это не про нас. Ну, такими они созданы. Обнялись, поцеловались. Дмитрий, танцуем, да, Юля?

от Светочки нашей с Копцовой. Ну, ты знаешь, это же наша, да? Огромный привет всему СТ-химик. Отрывайтесь, товарищи, по-другому. Мы не умеем. Звук нам всю. А чего там, сделайте потише, Свет? Не надо. Ты выдержишь, ты сможешь. Ты заразишь собой других этой музыкой, этой любовью в жизни. Вот это шикарно. Привет, Маришке, соседке. Она дождалась этой пятницы. Тусим, ребята, погнали! Тимон, одно сообщение от одного человека. Это закон на нашей программе.

три и тройки, ну и дальше цифры. Кирилл Гомель и все своим подписчикам счастья через душевное радио. Ну это ребят делятся там с площадкой в ТикТоке. Ребят, спасибо большое, Оля. Я уже потею.

0: Агата Коню, Александру Сергеевичу Гомель. Пожелаю скорее встречи от семьи из Рогачева. Это Дрон Белый. Средняя школа номер 4, выпуск 94 года. Город Губкинский, Тюменской области. Куровский район. Всем привет, ничего себе. Мы в Тюмени! Едем в Привольный, просто плывет моя зайка, я понял. Переключился он в другой аккаунт. Не, дружище, ты уже погулял. Сейчас просто дэнс. А мы не останавливаемся ни на секунду. Мы летим в водоем. Чувствуете, как земля из-под ног уходит? Чувствуете, как раскрутилась планета? Это все мы с вами. Это все танцплощадка душевного радио.
1: Танцплощадка.
2: We dip on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

слушайте, ну это же трансляция любви, правильно? Мария написала. Я со своим любимым мужем Андреем сейчас катаемся по ночному Витебску, слушаем вас, даже подпеваем. Ключевое слово «даже», да? Вам привет огромный, ребят, спасибо, что в качестве попутчика и друга, я надеюсь, выбираете с собой именно волну душевного радио. Да, ребят, все, кто новые у нас в Телеграме, будьте внимательны. При первом сообщении идет проверка специальной системы нашего бота. Нажимайте «Я не робот», чтобы не пропадать.

мы из Бреста. Это Тамара, Брест, с нами добрый вечер. Трио АБВ, Алексей, привет, Аня и Наташа. Не пропускайте репетиции. Всем уютного вечера, сладкой ночи. Таня собралась спать, а мы только начинаем еще.

Ну, здесь такой привет просится через ТикТок из молочного мира. Так я скажу, молочные девчонки, наверное, да? Привет из Гродно для Оксаны. Оксана, вам прямо из глубины молочного мира. Такой, знаете, творожный привет. Надеюсь, Оксана услышала. Привет, Синько, Синьковская Ирине. Это Телеграм. Это от Влада. Мир тепла в твой дом. Дима, это лучший проект. Хочу передать привет своей дочке Арине. Она со мной на даче скучает. Саша, ну как она скучает? Ну, наушники ей заряди. Трансплощадку. Вау!

категорически привет моей жене Аленке, Димыч. Я так не считаю, но мне приятно. По поводу лучшего диджея, мужу Дмитрию, дочке Ангелине, сыну Владу, Марина. Хорошей пятницы и выходных. Новый марафон длиной в 7 лет. Аня, берешь новый класс, да, пускай у меня все получится. Я их не знаю, но уже почему-то люблю. Аня, ты потрясающий человек и учитель с большой буквы. Я более чем уверен, что у тебя все получится.

Так, еще раз напоминаем всем, и TikTok в том числе, это авторский проект. Прекрасная группа «Дэн предлагаете». Все они бывают периодически в нашей программе. Подключайтесь каждую пятницу, услышите. Двум девочкам, Софии и Арине, соседкам, гимнасткам, несмотря на прохладу, они слушают, танцуют под душевное. София и Арина танцуют под душевное. Я горд, как никогда. Я вырежу себе такую, ну, действительно, квадратную медаль, повешу. Девочки, спасибо, вдохновляете. Музыка «Круть» долетела на колесах до Слуцка быстро. Автоателье, этого девушка, которая сделала нам фирменный наш талисман. Это наш Зубр Родион на фирменном диване сидит, да? Отлично, душевная рулит, Серега, спасибо. Как с нами классно, Мария, да? Отличное завершение пятницы. Не забываем, каждую пятницу с 8 до 10 вечера здесь танцплощадка душевного радио. А под нее танцуют все! Все!

как девчонки колбасятся. Ирочка, спасибо большое. Девочкам привет. Вот давайте, давайте, покажите этим молдам, как надо, да? Слушаем и снова Могилев, Юльки от Сереги.

Ну что, ребят, я дальше загружаю свою фирменную связку, я ее опробовал. Мне она очень понравилась. Это, скажем, я ее называю для колбасеров из 90-х. Ну что, выдержите, коль мы так раскачались? Это

по душевной радио любимую Катюшу. Привет из Гомеля. Ого, в очередной раз в жизни благодарим за еду. Да ладно. Нашим друзьям, Новицкому Наталье, Андрею, хороших выходных. Ну вот связка, да? Кто был, тот ее уже помнит, знает, наверное, полюбил. Но я так всегда колбасером 90-х. Неуспокоенным. До 5 утра. Неубиваемым абсолютно.

сыграть вам эту связку 5 сентября. Да, на весь Минск. Напоминаю, 5 сентября, душевный вечер. Станц площадкой душевного радио возле Дворца спорта в городе Минске. Начинаем в 17.00. Вход абсолютно бесплатный. Чайный дворик бесплатно. Сушки, сухарики бесплатно. И удивительная атмосфера, от которой, если у вас что-то внутри погасло, это обязательно возродит.

жена наконец-то вышла на работу после длительного декретного. Общепиту Минский аэропорт, особенно Дарье пламенный привет круглосуточный. Ух ты, национальный аэропорт Минск с нами на танцплощадке.

будем рады. Ну что, еще выдержите? Ну давайте попробуем космоса добавить. Да у нас что не петь, а то космос. Да, в инстаграме мы танцплощадка official. Приходите, пишите, танцуйте!

привет сыну в армию Ростиславу от Алены и Руслана. Очень ждем. Не-не-не, я не робот, не надо писать. Инна, это если вы напишете, появится сообщение внизу. Вот, видите, появилось. Я не робот, надо нажать. И все. И дальше все как надо.

猫出ちまった。ちび猫出ちまった。ちび猫出ちまった。ちび猫出ちまった。

0: Душевное радио. Приятного вечера.
1: Hola, soy Helen.
2: Hola, soy Cristina.
1: Y somos Baccarat.

на радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Проверим время. 2 часа ночи. Вы слушаете «Душевное радио».

0: А ну, избушка, повернись к лесу передом, к хребаду задом.
1: А ну, дрова, пилите сами, ладитесь в сани.
2: А я все равно...